0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
0: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Максимум.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Вопросов много.
1: Сколько одуванчиков ты сдуешь этим летом?
2: Сколько ступенек до твоего этажа?
3: Сколько жарких летних деньков нас ждет в этом году?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да.
4: Максимум!
5: Максимум!
4: Да.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Радио Максимум.
1: What we're living in, let me tell you.

0: Доброе утро, здравствуйте, друзья.
1: Hello.
0: В эфире утреннее шоу на радио Максимум, но сегодня это не просто утреннее шоу, это пятничное утреннее шоу, друзья. Круто, мы дожили до этого момента вместе с вами, дотянули, доработали, допахали, я бы даже так сказал, в некоторых местах. Плюс 18, это нам подарок, хорошая погода. Будет ли сегодня пасмурно? Я думаю, что будет. Вот с утра солнце не светит и... В течение дня особо не ожидается, но будет точно тепло, плюс 22.
1: Рекордный ливень мы все в Москве пережили.
0: Да, я, честно говоря, не заметил даже. Здесь в этой студии эксперт в области достигаторства Дмитрий Шиманский.
1: Я взял курс на получение категории А, хочу свои права дополнить ей. И могу сказать, иду к своей цели. Сегодня снова занятия.
0: Так.
1: Я, кстати, занимаюсь у Сергея, который был у нас однажды в эфире.
0: Сереженьки.
1: Да, а он собирается ставить, знаешь, какой рекорд?
0: Так.
1: Он будет на мотоцикле ездить по верхней части купола воздушного шара.
0: Я думал, что он уже.
1: Находясь в воздухе.
0: А он еще нет, да?
1: Да, пришлось отложить во время фестиваля музыкального.
0: Мы с нетерпением ждем, А ты в курсе, что кроме категории Б и С, и еще и А, есть еще и категория Д, водителя автобуса, если я не ошибаюсь?
1: Я вот в этих буквах уже не секу.
0: Ну ты будешь все закрывать буквы?
1: Не-не-не, я буквы узнаю тогда, когда узнаю, что мне вот эта категория нужна.
0: Подожди, а ты не хочешь быть водителем автобуса?
1: Я хотел с детства им быть, но потом, когда я узнал, что надо продавать билетики, мне сразу расхотелось.
0: Сейчас уже ничего не надо продавать.
1: Нет, это в Москве не надо, а вот на городах ты все еще продаешь.
0: Крути баранку.
1: А чаки-бой, кайфажористый такой.
0: Да, я вчера ходил в заведение, на ночь глядя, пил там, ел всякое. В общем, гедоничествовал по полной программе. Сегодня мне не то чтобы сильно плохо, но и не то чтобы сильно хорошо. Так для, по-пятничному, знаете ли.
1: Вяленько, да?
0: Вяленько проведем мы сегодня утреннее шоу.
1: Хватит энергии тебе рамочку разыграть, например.
0: Посмотрим. Вот так факты, если то, да.
1: Автовопрос придумаешь чисто такой, знаешь, вяленький.
0: Не думайте, смогу задать.
1: А, задать, хорошо. Так, давай, значит, пойдем дальше. Тему раскатаешь?
0: Тему раскатаю.
1: Жестко. А выслушаешь мои новости так, чтобы не будешь рассказывать?
0: Ну, ты такой проказник. Я прям даже не знаю. Тогда придется я у тебя конкурс делать со всеми этими делами.
1: А давай.
0: Эх, ребята. По музыке тоже все очень благородно. В этом, как говорится, часе. Ван Хейлен, Ноа Кан, Red Hot Chili Peppers, Placebo, Linkin Park, System of a Down, группа Papa Roach тоже желал бы для вас кое-что спеть. Ну а прямо сейчас легенды Scorpions, Rhythm of Love. Круто, мощно, громко, все вместе. Понеслося.
1: Не, понеслося.
0: Как тебе такое?
1: Вообще.

0: что-нибудь полезное, важное, например, наш новости.
1: Новость на радио Максимум.
2: Однажды была волна таких фотографий в соцсетях, где девушки закрывали младенцам смайликами лица.
0: Конечно, она и до сих пор продолжает, и так скажу, чтобы не сгладили.
2: Чтобы не сгладили. Но теперь популярна гораздо более жуткая традиция. Так. В социальных сетях девушки обезглавливают своих мужчин на фотографиях, так, чтобы их не сглазили.
0: И не увели.
2: Да, фотки выглядят максимально криповейшим образом. Стоит девушка вся в платье. Видно, что это профессиональная фотосессия на природе. И рядом с ней мужик, от головы которого только, например, борода.
0: Или рот.
2: Или рот, да.
0: Или
2: смотрится
0: глаз.
2: Жутко, прямо скажем.
0: И чудовищно просто.
2: С другой стороны, я представляю, вот может быть они страшненькие, и фото таким образом тебя избавляет от необходимости смотреть на не очень красивого мужчину.
0: Мужики страшненькие.
2: Ну, к примеру.
0: Зачем тогда за такого ходить замуж?
2: Потому что богатенький.
0: Да.
2: Так было всегда, во все времена.
0: Хитренькие. Так, слушай, не, ну интересная, конечно же, новость. Честно говоря, первый раз встречаюсь с такой историей, но я думаю, что она действительно имеет место быть в интернетах. У меня просто не работает интернет, поэтому я не могу сейчас посмотреть.
2: Счастливый человек.
0: Самое главное, ты мне скажи, а что мужики-то по этому поводу говорят?
2: Ну, что они могут сказать?
0: Вот что значит потерять голову от любви.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: System of a Down, Toxicity в эфире утреннего шоу. Вот это бодрящая мелодия, я понимаю. После такого, хоть я не знаю, хоть рамку для автомобиля номера в водофакте выигрывай.
2: Хорошая мысль. Я вот на всякий случай просто параллельно, пока музыка играет, листаю новостные ленты всякие. Так. Вот тут какой на глаза попадаются. Человеки-пауки заполонили российские города.
1: Ну, я представляю. Это про кино, наверное.
2: Да, знаешь, хочется иногда окунуться в какой-то такой мирочек, где спокойно, тихо, это есть...
1: Как в песне System of a Down?
2: Ты знаешь, несмотря на всю громкость и эксцентричность, именно такая вот музыка, она, мне кажется, способна тебя к себе в мирочек-то и забрать. Потому что что-то такое невзрачно поверхностное, ты ему не доверяешь. Муси-пуси, понимаешь, это не то.
1: Миленький мой.
2: Toxicity, это то. И вот мы также, утреннее шоу тоже старается как быть настоящим, честным, понимаешь, откровенным и рок-н-ролльным.
1: А мне показалось, что Toxicity и Муси-пуси, они, в принципе, фонетически звучат одинаково.
2: Такси, такси, Toxicity, миленький мой. Тут вопрос в интонациях, подачи, конечно. Но мы всегда...
1: А представляешь, у них у System of a Down была бы песня «Муси-пусити».
2: Блин, ну это уже все.
1: Мне кажется, это гениально.
2: Да, в этот момент группа должна прям самоуничтожаться.
1: «Муси-пусити». Ну, как круто. «Муси-пусити».
2: «Муси-пусити» — это как будто бы финальный удар в Mortal Kombat.
1: Так, друзья, ладно, вернемся к нашей рамке для автомобиля номера. Будем ее разыгрывать всем скоро. Нам нужна заявка. Хоть кто-нибудь напишите нам на... Куда написать, расскажет, кстати, специально обученный мужчина.
0: Пишите на номер 8-926-007-103 и 7. Максимум. Реклама.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
8: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
9: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
15: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
16: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
17: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
18: Топ покупок месяца.
19: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
18: А Moda C5. Добавить стиля.
19: JQ J7. Впечатлить друзей.
18: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
20: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
21: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
20: А сыновья ведь с неба не падают.
22: Я ваш сын.
20: Или падают.
23: Никакой ты ему не сын.
24: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
20: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
25: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Linkin Park, New Divide. В утреннем шоу на радио Максимум.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: И я боюсь, что только в утреннем шоу на радио «Максимум».
3: Да, и это может не радовать. Такая легкая эксклюзивность, она всегда отличала, наверное, радио «Максимум» от всего остального, что звучит по радио в этот момент.
2: Эксклюзивная рамка будет разыграна прямо сейчас.
3: Ну что, погнали в «What the fact».
1: «What the fact» на радио «Максимум».
2: Ну что, Михаил у нас на связи.
3: Михаил, здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро, доброе.
2: Из Липецка он. Я не припомню, чтобы мы с Липецком прям регулярно рубились, в это факт, но тем не менее пора бы уже это сделать. Что у тебя там на фоне происходит? Мы слышим это как какой-то...
3: Кто-то пилит кастрюлю,
2: да,
3: как будто.
2: Звуки похожи на распил кастрюли.
4: Нет, это я проходной прошел.
3: Проходной, ну прошел и хорошо.
2: Ну, проходная, значит, завод, правильно?
3: Ты на завод.
4: Да, на завод.
3: Гайку точить, как говорил мой папа. Он всегда говорил, иди на завод гайку точить, хватит ерундой заниматься. И вот я здесь.
2: Занимаюсь.
3: Этим и занимаюсь. Так, ну что, пока Михаил проходит проходную, как бы это странно не звучало, мы на радио «Максимум» разыгрываем рамку для автомобильного номера. У нас три факта, два настоящих, один придуманный. Тебе, Михаил, нужно догадаться, какой факт мы придумали сегодня.
2: Сейчас там переоденутся все.
3: Я думаю, что длинная проходная, да. Не скоро закончится.
2: Значит, сегодня мы играем в честь Дня поэта. Mm-hmm. Вообще, в принципе, in general, что называется. Сегодня все поэты отмечают свой день.
3: Михаил, у тебя какой любимый поэт?
4: Пушкин.
3: Правильный ответ. Так, а теперь о главном.
2: Неправильный ответ. Значит, смотри, сейчас тебе предложу. Дело в том, что они все под псевдонимами творили.
3: Так.
2: Вот невозможно. Я не знаю, в чем прикол, но почему-то под своими именами мало кто писал.
3: Серьезно? Ты говоришь, Пушкин не Пушкин?
2: Я тебе сейчас назову три псевдонима или настоящих имен, непонятно. Вот скажи, пожалуйста, настоящие или какие? Я утверждаю, что это все настоящие имена поэтов.
3: Ну, какой-то не настоящий.
2: Какой-то не настоящий.
3: Включаю тревожную поэтическую музыку, погнали.
2: Жук. Итак. Корней Чуковский.
3: Так.
2: Александр Пушкин. Анна Ахматова. Что-то из этого не настоящее.
3: То есть
2: имя.
3: Кто-то работал под псевдонимом.
2: Угу.
3: Хорошо. Итак, дорогой Михаил.
2: Я тебе скажу больше. Что-то из этого не настоящее.
3: Не настоящее, да. Фамилия, имя, отчество. Пушкин, Чуковский, Ахматова.
2: Угу. А полноценно это звучит так. Корней Чуковский, Александр Пушкин, Анна Ахматова.
4: Ну, я предполагаю, что Анна Ахматова.
3: Он предполагает, что Анна Ахматова. Ты слышал, Шуман?
2: Давай подумаем еще.
3: Может, какие-то варианты есть. Например, Корней Чуковский.
4: Возможно. Возможно.
3: Допустим, да?
4: Чуковский.
3: Ну, Пушкина мы сразу отметаем, потому что Пушкин только один мог быть псевдоним, это Колотушкин. Других вариантов просто не может быть. Так, время тем временем вышло. Михаил с проходной.
2: Чтобы долго его не отвлекать,
3: так.
2: Скажу так, поскольку задание сформулировано весьма сложно.
3: Через одно место.
2: Мы тебе выдадим рамку просто за участие, а я вам просто расскажу кое-что.
3: Ну давайте.
2: Плюс он там сейчас еще и разговаривает с мужиками.
3: Он на проходной, да.
2: Смотрите, какой прикол дес. Значит, Корней Чуковский, казалось бы, да, звучит весьма.
3: Да.
2: На самом деле. Солидная. На самом деле, Николай Васильевич Корнейчуков.
3: Николай Васильевич Корнейчуков?
2: Да, и он изначально свою фамилию Корнейчуковский как бы сделал из одной-две таким образом.
3: Все, я понял.
2: Далее, Анна Ахматова. Вообще по паспорту Анна Горенко.
3: Ага.
2: После развода с Гумилевым берет себе в качестве синонима фамилию Ахматова.
3: Так.
2: И только Александр Пушкин

0: с настоящим Фио творил.
1: Так Михаил в самом начале, я спросил, какой у тебя любимый поэт? Он сказал,
0: вот
1: Александр Сергеевич Пушкин.
0: Поэтому так, сама интуиция.
1: Так это и был правильный ответ.
0: Ура!
1: Мы тебя поздравляем, Михаил, ты все сделал как надо. За это мы тебя и пригласили сегодня играть. Вот факт. Молодец, красавчик, лучший. Рамка теперь твоя. Сейчас ничего не говори, просто от тебя только одно слово на один вопрос.
0: Сколько пользы ты приносишь обществу, работая на заводе?
2: Максимум!
1: Да!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах. Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Топ-5 покупок месяца.
8: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: JQJ7. Впечатлить друзей.
7: Амода C7. Собрать взгляды.
8: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
7: А выбрать нужно только одну?
8: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Волчак и Шуманский.
1: Спасибо, The Beat Around в эфире, 7.40 утра. Нам бы хотелось очень сильно, чтобы вы ответили нам на автовопрос.
2: Автовопрос.
0: Автовопрос на радио «Максимум».
3: Вторичный рынок в России, автомобильный, конечно же, установил рекорд. Июль 26 года народ суперактивно приобретает бэушные машины. Об этом сообщает Автостат.
1: Это хорошо?
3: Слушай, это вообще невозможно интерпретировать вот в таком ключе.
1: Это плохо.
3: Очевидно, что людям нужны машины, они не идут за новыми по каким-то причинам, они идут за бэушными. По сравнению с июнем продажи в середине лета подскочили на 8,1%. Это очень даже. Модели тоже перечисляются. Сейчас не о них. Сейчас о самом моменте выбора бэушной машины. Да. И насколько мне понятно из всякого рода материалов автоблогеров, самостоятельно подобрать тачку практически невозможно, потому что скрытые дефекты, они на то и скрытые, чтобы не понять по автомобилю, стоит ли его покупать. А вот по владельцу, возможно, реально.
1: А как это? По голосу?
3: А вот давайте представим, что вам предстоит покупка машины. Вот, допустим. Да или она уже у вас и была в свое время, скорее всего. Вот как по человеку понять, можно у него тачку покупать или нет?
1: Хороший автовопрос.
3: При личном общении или по телефону, не имеет значения.
1: При личном. 8-926-007-1037. Напишите нам, пожалуйста, в мессенджер Макс.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Three Days Grace Payne, друзья, покупка автомобиля у незнакомого человека — это всегда, конечно, лотерея. Но как, может быть, по внешнему виду человека можно понять, что он приличный?
2: Пишет нам ANV. А никак ты не поймешь. Профессиональные жулики и профессиональные актеры. Надежда только на удачу и чуйку.
1: Да. Где же ее взять-то?
2: У хороших продавцов номера с рамкой от Радио Максимум.
1: Вот это хорошая, кстати, примета. Посмотрите, если там рамка от Радио Максимум, значит, это наши люди.
2: Ну, тут Андрей еще, как помимо этого, он рациональную часть сообщения добавляет. Если владелец авто сам рвется навстречу для показа машины, есть ощущение, что он хочет ее побыстрее спихнуть, то ли делали ленивые продавцы.
1: То есть легкое отстранение такое там.
2: Не знаю, вообще продаю, неспешно продаю, это еще называется.
1: Так, если продавец назначает встречу у гаражей и встречает вас в работе, рабочий робит, то покупать, наверное, не стоит. Можно просто хорошо разбираться в машинах. Разбирает, собирает.
2: Александр говорит, что молниеносно продал машину, как только сообщил, что он

0: врач. Машина ушла сразу.
1: А, то есть он врач, его сразу продал.
0: Да, видимо, репутация врача изначально, да, вообще, это репутация человека с совестью.
1: Очень смешное сообщение у Васи Камушкина. Приветики-пистолетики, спасибо, не надо.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.

0: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи». Получи ключи в день покупки.
1: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Панарктикстар.ру.
3: 17 по 24 августа в утреннем шоу рубрика «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут о самых интересных местах российской столицы, о том, как они меняются с течением времени и стремятся в будущее, о местах, где можно отдохнуть, прокачать кругозор и проявить свои творческие способности. От музеев и парков до стадионов и киностудий. Подключайся к эфиру и проведи последние летние недели на максимум. 12+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Всем максимально крутой пятницы, друзья.
1: Здорово.
0: С вами Чак и Шиманский. Утреннее шоу на радио Максимум. Погодка в Москве плюс 17. Прямо сейчас облачно с прояснениями. Ну, пускай будет так.
1: Поднагоню-ка я немножко жути на школьничков, которым предстоит 1 сентября вновь ввязаться в этот беспощадный бой со знаниями.
0: За гранит науки.
1: Да, мы, взрослые, конечно, знаем, что вам сложно. Но Санпин знает, в какие именно моменты.
0: Какой-то есть... китайский...
1: Ну, нет, Санпин. Такая аббревиатура. Значит, и у Санпина есть специальная шкала сложности предметов.
0: Так, и кто там на первом месте?
1: На первом месте физика.
0: Я так и думал.
1: 12 баллов. На втором месте геометрия и химия. Вот. С 11 баллами. Алгебра там же. Значит, вслед за ними идут русский язык, 9 баллов.
0: Так.
1: Биология, 7 баллов. Так. Информатика, 6. История, общество знания, 5 баллов. В общем...
0: Но видите, что английский язык там рядом не стоит.
1: Да, физика оказалась сложнейшим предметом.
0: Царица наук.
1: Но ведь потом, когда школа заканчивается, если тебе повезло поступить в универ, там тоже есть самый сложный для тебя предмет. Потом во взрослом возрасте тебя тоже могут... отправлять куда-то учиться или обучать на месте, или ты пытаешься постигать какие-то штуки, уже работая.
0: Вообще сама вся жизнь сложный предмет.
1: Вообще учение тьма, собственно говоря, и предлагаю сегодня обсудить тему самых сложных знаний в вашей жизни, которые вам ну, никак не давались.
0: Давай.
1: До сих пор вздрагиваете, услышав слово «логарифм»? Необходимость в кратчайшие сроки прочесть «Войну и мир» навсегда отбила у вас тягу к классической литературе? А может быть, вашим... пятеркам пришел конец, когда вы начали изучать органическую химию.
0: Давайте-ка рассказывайте, какие предметы и темы вызывали у вас наибольшие проблемы во время учебы. Как школьный, так и институтский. Может быть, и вы сейчас где-то учитесь. 8-9-2-6-0-0-7-100-3-7. Пишите в мессенджер Макс. Комментируйте в группе Радио Максимум ВКонтакте. Слушайте хорошую музыку. Долорес О'Риордан, Bloodhound Gang, Finger Eleven, Limp Bizkit. Apollo for 40, прямо сейчас garbage. Sex is not the enemy.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ. И коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют Ремит своим друзьям и близким. Ремит. Потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Собчак и Шуманский. Москва на максимум.
1: При поддержке проекта «Парки Москвы».
2: Ну что, уважаемые москвичи и гости столицы, для вас тут новая порция полезной и познавательной инфы от Шуманского подоспела.
1: Так, на стадионах мы были?
2: Mm-hmm.
1: Были. В музеи ходили?
2: Ходили.
1: А в киностудию заглянули?
2: Заглянули.
1: Теперь все в сад, то есть в парк.
2: Ну, этих парков в Москве, как я не знаю кого. Какой именно парк?
1: Ну, давай в Екатерининский. Это который между Олимпийским проспектом и метро Достоевская. Этот парк, там, между прочим, еще с 18 века стоит. Его за 300 лет много раз перестраивали, и вот сейчас тоже осовременивают.
2: В какую сторону осовременивают?
1: Да хотя бы в сторону СК Олимпийского. Когда стадион наконец достроят, к нему сразу будет полноценный удобный подход через парк. Идешь через деревья и орешь: «Привет, Олимпийский!»
2: Скорее бы уже достроили.
1: Дорога к Олимпийскому будет идти через воздушную арку, а рядом поставят кафешки и лодочную станцию, чтобы пока ты в очереди на концерт стоишь, можно было сразу и видами на водоем любоваться.
2: Не-не-не-не, я и без очереди там постоять смогу.
1: Кстати, в парке и свои концертные площадки появятся, причем всесезонные. Так что зимой там тоже можно будет всякие выступления, представления смотреть.
2: О, может, и мы там тоже как-нибудь это самое зажжем?
1: Да, вообще без проблем. Там, кстати, еще и спортивные пространства должны соорудить. Футбольное поле, теннисные корты, корты для падела, воркаут и много чего еще.
2: Хоть многоборье устраивай. Забил гол — сразу ракетку в руки, а потом сразу на турнички.
1: Ну и для более созерцательного отдыха тоже все необходимое появится. Детские площадки, семейно-досуговый центр, шахматные столы, сад с розарием и так далее. Говорят, что уже до конца этого года все будет готово.
2: Ну смотри, Шуманский, проверю ведь.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Limp Bizkit. Take a look around.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: А мы тут с Дмитрием Шуманским продолжаем разговор. И разговор это будет о всяческого разного рода предметах, науках, которые вызывали у вас наибольшие проблемы во время учебы.
3: Серый признается, что поведение не давалось ему совсем.
2: Ну что же вы такого творили, Серый? Ну вот я, честно говоря, помнишь же, раньше были оценки по поведению в школе? И там у многих людей были тройки, двойки, неуды и прочее. Но неужели так сложно себя нормально вести? Ведь это же потом уже проецируется на взрослую жизнь.
3: Ну вот ты прям говоришь, как взрослый учитель. Да. На самом деле это довольно туповато сыпаться на...
2: Вот, на поведение.
3: На поведение, потому что лучше вести себя нормально, чтобы все думали, что все окей, а ну, там да. уже делать серьезные просадочки.
2: Партизанская история.
3: В физиках, в химиях, да, вот там по-крупному лажать.
2: Да, что там поведение лажать, можно и потерпеть, действительно. Значит, что, и Антон Сергеевич говорит, что учился военным, иногда снятся марш-броски, бронекаска да противогаз. Ну, значит, хорошо учился, раз снятся.
3: Значит, участвовал, как минимум, да.
2: Участвовал.
3: Геометрия, физика. В институте к ним добавились инженерная графика. Никогда не понимал этих проекций, графика. Точек.
2: Точно, я вспомнил это словосочетание. Инженерная графика.
3: А как вы, технари, заканчиваете свои вузы, если вы не понимаете то, чему учитесь, я понять не могу?

0: Надо сдавать все.
1: А это вот...
0: Магия какая-то,
1: да,
0: понимаешь?
1: Да, магия чисел.
0: Ну, реально.
1: Черная карта, будешь счастливый. Ну, тут, ты понимаешь, я вот окончил технический вуз. У меня был и термех, и сопромат,
0: да,
1: и инженерная графика.
0: И вы спросите
1: графика,
0: меня, скажу,
1: механика такая, механика сякая. Как я закончил? Я до третьего курса, до второго курса учился, потом в институт пришел бас-гитарист нашей группы The Translators Сережа Плотников, и потом все как в тумане. Вот, татуировки, тусовки.
0: А ты когда экзамен сдавал, подходил к комиссии и так: «Всем привет!» говорил?
1: Да, так и было. В общем-то, так я его и сдавал. Я тебе потом за микрофоном уже расскажу, как все это происходило. Но было весело, смешно. Я сдал на четверку, если я не ошибаюсь.
0: Сейчас будут цифры. 8-926-007-137.
1: Это слишком сложно для меня.
0: Сложно, но те, кто запомнит, добьются многого. Они отправят нам свое сообщение в Макс.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва.

0: Волчак и Шуманский.
1: Легкий такой Finger Eleven в эфире Paralyzer. Ну, а мы переходим к новостям.
0: Новость на радио Максимум.
2: Живете не лучшую жизнь и работаете на нелюбимой работе?
1: Понятно.
2: Понятно. Тогда слушайте сюда.
1: Так.
2: Может быть, и у нас так получится. Но в Китае точно получилось. У одного из китайцев, 23-летний Ли Сычань, он везучий человек, выиграл конкурс среди 3600 претендентов и получил работу мечты. Он жил на горе Лаудзюнь, провинции Хэйнань, и стал наблюдателем за облаками.
1: Так, что это за работа такая интересная?
2: Эта работа следующая. Его задача — сидеть там с фотиком наверху, зарабатывать примерно 8900 долларов за все это дело.
1: Так.
2: И фототь хорошие, классные кадры облаков.
1: Красивые облака, да?
2: Да. Фишка в том, что эти кадры, фото и видео, потом должны использоваться для рекламы туристического направления. Вот, и он может сидеть там с утра до вечера в поисках того самого кадра, когда облака сойдутся именно в нужном виде, когда там одно похоже на лошадиночку, другое еще на что-нибудь.
1: Да, творческая работа, да?
2: Да, но самое главное, что в итоге, мне кажется, он прям поймал удачу за хвост. По большому счету, это и творческая работа, да и по большому счету, такая не самая, как мне кажется, сложная. А с другой стороны, как можно отсюда судить, да? Вот мы тоже радиоведущие. Со стороны говорят люди, что вы там языками мелите, работы несложная. А ты говоришь, а ты 5 лет попробуй подряд.
1: А то и 10.
2: 5-10-5. Встает он в 5 утра, работает в непредсказуемую погоду, каждый день укладывается в жесткие сроки публикации контента, и вообще на отдых остается буквально полчасика, чтобы перекусить.
1: Ну вот интересно, что сложнее, наблюдать за облаками или, как у нас, следить за базаром?
2: Вопрос, да.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Т-банк.

0: Банк.ру. АО «Т-Банк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В «Ленте».
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
8: С первой ноты.

0: Чак и Шуманский.
1: Чтобы muse, be with you, быть с тобой, чувствовать тебя, любить тебя, как в той рэп-песне было. Ну а у нас сегодня не про любовь, у нас сегодня про отношения с разного рода предметами. Я имею в виду предметы в школе, в институте и вообще где бы вы ни учились.
2: Ну вот Нико прилагает такой мемчик, но он реально про жизнь. Ребят, хочу почитать что-нибудь сильное. Подскажите книгу, которая заставит вас плакать.
1: Так.
2: И там прилагается книжка по сольфеджио. Это такой предмет в музыкальных школах.
1: Знаем.
2: Который обучает вас...
1: Знаем, плакали.
2: Слышать ноты, скажем так, знать размеры.
1: Ты сольфеджио учил, кстати, Шуманский?
2: Да.
1: Ну и как? Твоя оценка.
2: У меня, кстати, с сольфеджио связана одна очень странная история. Вот психологи, если есть среди слушателей, я однажды сам себе поставил 2. Я настолько выбесился во время диктанта по сольфеджио. Диктант по сольфеджио — это когда преподаватель извлекает ноты на рояле, ты должен их сам вписывать в нотный стан.
1: Чего?
2: То есть слышать, что это до, ре, ми и так далее. И в середине я почему-то решил, что у меня ничего не получается. Так. Я себе прям сам написал 2. Как бы я себя немножко так вот морально отшлепал, да.
1: Так.
2: Но глобально у меня со слухом вообще-то все в порядке. Но я видел, что происходит.

0: происходит с людьми, у которых нет этого дара.
1: Ну, поговоришь, как, на кого ты это сейчас намекаешь?
0: Нет, смотришь? Я тебя на сольфеджио не видел. Но интересно было бы посмотреть. Но там, я тебе хочу сказать, сложно достаточно. То есть вообще не надо париться людям, у которых нету изначально вот этих задатков музыкальных. Потому что это очень тонкая настройка. Вот если вы особенно в школе пытаетесь ребенка научить музыке, и у него не идет, это скорее нормально. Единицы могут это делать.
1: Как говорилось в том самом фильме, я этого тенора... В Химках видал.
0: Стопудово.
1: Сам там сольфеджио учил.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: это максимум.
1: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проект на декларации на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действую до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
4: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
7: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Ваш кар...
9: Наш прайс! Кар-прайс!
10: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утро доброе, друзья!
1: Здорово!
0: Всем пятница, всем хорошего настроения, всем классной погоды, хороший плюс 17 в Москве прямо сейчас, облачно с прояснениями.
1: Значит, пора менять тему. Перед этим немножко о пробках, как говорится, но информация, которую я вам сейчас скажу, вам, в принципе, понравится, потому что никакого трэша на дорогах Москвы нет. Мало того, два балла. То есть, ну, просто езжай.
0: Не хочу.
1: Ну, в районе...
0: Не поеду.
1: На МКАДе литл пробка буквально в районе Реутова. Ну, ребят, даже забейте просто. Это чисто постоять, чтобы в себя прийти.
0: Хорошо, ребята, приходим в себя. Мы уже поговорили про предметы, скажем так, школьной и институтской программы, да, которыми вы учились, которые вам тяжело давались. А сейчас предлагаю переключиться на предметы искусства, да. Мы так редко об этом говорим, на самом деле, но причиной переключения на предметы искусства стало событие, произошедшее с 21 августа 1911 года, когда работники Лувра, точнее один работник, похитил Джоконду, она же Мона Лиза.
1: Ты глянь, а, да, зараза.
0: Ограбление века, так сказать.
1: Но люди сильно хотели, чтобы дома у них был какой-то мастерпис, что называется.
0: Я уверен, что наша прекрасная аудитория, Радио Максимум, тоже так или иначе имеет какое-то отношение к искусству. Они в нем шарят, оно им нравится. Они хотели бы, чтобы дома у них тоже было красиво.
1: Интересно, то есть какой предмет искусства вы хотели бы, чтобы был у вас лично дома?
0: Может, картина Шишкина «Шишкин лес»?
1: Не исключено.
0: Сейчас начнется закапывание себя.
1: Ой, а что бы мы хотели-то вот такого, вот, чтобы у меня было? Я не знаю.
0: Может, ленту Мёбиуса хотел бы поставить?
1: Мне знаешь, что хотелось бы? Есть у Айвазовского такая картина, но она огромная.
0: Девятый вал.
1: Нет, называется она «Последняя минута на океане».
0: Очень красивая.
1: Значит, бушует вот это море.
0: А там на плоту, да?
1: Нет, там выглядывает слегка уже из-под воды просто. Это буквально остатки корабля. Но это так фатально, и в то же время это так мощно.
0: И это так про жизнь, да?
1: Да, я бы взял. Плюс она самая большая у картины.
0: Большая квартира.
1: Беру.
0: Большая квартира, ну да. Друзья, какой бы предмет искусства вы хотели, чтобы был у вас дома? Пишите 8926-007-103-7. Что касается предметов музыкального искусства, тут у нас тоже проблем нет. В этом часе AC/DC, The Killers, Marilyn Manson, Paramore. Прямо сейчас ваш любимый шедевр среди музыки, конечно же, Бон Джови, It's My Life.

0: Собчак и Шуманский.
1: Far more crush, crush, crush. Друзья, у нас новая тема, она называется «Искусство ради». Не корости ради, точнее, а искусство для.
2: Какой предмет искусства вы бы хотели бы иметь у себя дома? Что-то из оригиналов, таких великих произведений.
1: А может быть, у вас уже есть?
2: Владимир хочет пару яиц Фаберже.
1: Не помешало бы, да?
2: Да, ну, конечно, шедевральная история. Вообще догадаться, создавать объекты, да, такого...
1: В виде яиц
2: это что-то с чем-то. Но как вот такое в голову вообще приходит, в принципе?
1: Только Фаберже мог придумать.

0: А, что еще? Привет, парни. Только недавно поймал себе на мысли, что было бы здорово провести время в янтарной комнате. Ну, как вариант, обед. Может быть, просмотр футбола или пару часов с дамой. Родион, то есть, представь себе, да, у Родиона двушка где-нибудь в Марьиной роще.
1: Янтарная двушка.
0: Нет, там будешь квартира.
1: А, ну не в обычной.
0: Одна из комнат янтарная.
1: И он никого ее не показывает.
0: Никого не показывает, сам смотрит и то в щелку. Но он как Кощей на Златном чаше. Янтарную комнату, я так понимаю, так и не нашли.
1: Вывезли и не привезли обратно.
0: Возможно, она у Родиона, скорее всего.
1: И он пытается нам так деликатно намекнуть.
0: Так, Максим хочет себе плащ горшка, тоже своего рода искусство. Думаю, он бы неплохо дополнил бы мой гардероб. Я видел плащ горшка, да, тот самый, который, по-моему, находился
1: на выставке
0: на медзаводе, которая проходила, ага. Да, в честь группы Король и Шут. Такой классный, действительно панковский по-настоящему, в котором он и выступал и так далее. Это хороший экспонат, но вот так в нем выйти на улицу, мне кажется, было бы странно.
1: Ну, кстати, хорошо, что мы приплели вещи знаменитостей к категории произведения искусства, да, то есть мы расширяем тему.
0: Это нам подходит, дорогие друзья. Мощно. Пишите, какие шедевры мировой живописи, искусства или, может быть, какие-то предметы обихода знаменитостей вы хотели, чтобы были у вас дома. 8926-007-1037. Пишите в мессенджер Макс.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Marilyn Manson, Tainted Love. Ох, он грязный затейник, друзья. А вы, наверное, тоже уже подумываете о том, как бы дома заиметь что-нибудь такое классное, шедевр искусства, или, например, какой-нибудь музыкальный артефакт. Вот, например, что нам пишет Анатолий. Он говорит, гитару Курта, а лучше всю коллекцию. И еще Пола Маккартни. Гитару, конечно же, он сам не нужен.
2: Гитары Курта разбиты, как мы помним, на сцену.
1: Один Пол Маккартни где-то заплакал. Точнее, Пол Маккартни заплакал где-то.
2: Пола Маккартни бас-гитара такой в скрипичной форме, да, я помню. Ну, интересный дизайн достаточно. Сейчас стоит бешеных бабок, кстати.
1: Да, как и все, о чем мы говорим сегодня.
2: Хочу статую быка с Уолл-стрит.
1: О, тот самый с яйцами, который.
2: Да, обязательно в кредит, пишет Антон. Поставить его посередине единственной комнаты в однушке и каждый день, протискиваясь через него кухню, ощущать величие капиталистической системы.
1: Как красиво сказал. Доброе утро. Оружие, меч, сабля, кинжал. Древние украшения красивые, но и картина Шишкина Левитана прям любые тоже подойдут, пишет Сергей. Очень красивые. На них можно смотреть бесконечно. Ну, мне так кажется. Вы сходите в музей. Сначала посмотрите, если вам понравится, там уже...
2: Там уже берете стремянку, надеваете халат там рабочего.
1: Там уже будем думать, так как в «Стариках-разбойниках». Ребята, какие шедевры мирового искусства вы хотели бы заиметь себе домой? Ну так, чисто гипотетически, напишите нам, пожалуйста, в мессенджер Макс 8926-007-1037. Прямо сейчас будет реклама, после чего The Killers и Linkin Park.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124.

0: 7-7-7-2-0-7-3-0-8-0-4. 0+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.

0: Комиссии ИП, счета бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
12: В ленте. Играйте в Лендоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
13: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: The Emptiness Machine, Linkin Park в эфире утреннего шоу на радио Максимум. И от шедевров мировой культуры и живописи мы переходим к шедеврам новостей.
0: Новость на радио Максимум.
1: Как красиво звучит, шедевр новостей.
2: Да, постараюсь планку держать.
1: Давай.
2: И у нас как-то так получилось, что уже вторую неделю мы освещаем всякого рода рекорды.
1: Угу.
2: И в Казани установлен новый рекорд по брейкингу. Причем это мировой рекорд.
1: Костя Михайлов был бы рад.
2: Был бы, но нет. 430, а не 431 человек
1: так
2: из разных стран собрались ночью на центральном стадионе в Казани.
1: Да.
2: И одновременно покрутились на голове.
1: Вау.
2: Акция приурочена к 40-летию развития брейкинга в регионе. Соответственно, смотрим видео и понимаем, что выглядит это, естественно, эффектно. Люди размещены на стадионе равномерно, как высаженные когда-то деревья, рядочками. Расстояние между ними ровное. И выглядит, как будто бы это такие 3D-спиннеры. Все крутятся, всем весело, всем хорошо. И никакого разнобоя нету.
1: Как класс.
2: Покрутившись, все дружно ломанулись к арочке кубок матч-премьер, на который надпись огромная. Mm-hmm. И возле нее фотографировались.
1: Красавцы. Слушай, ну я, знаешь, я понял, почему это все в Казани.
2: Почему, кстати?
1: Ну, потому что в тюбетейке на голове можно крутиться как угодно и сколько угодно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
0: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-02. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Fatboy Slim в эфире утреннего шоу, а мы продолжаем читать ваши сообщения насчет шедевров мирового искусства, которые вы хотели бы, чтобы оказались у вас дома.
2: Я бы хотел, чтобы в моем доме была стойка для микрофона Джонатана Дэвиса.
1: Ага, та самая красивая женщина,
2: да. Я бы ее каждый день полировал и пылинки с нее сдувал. Кстати, гениальная вообще история, даже стойку превратить в предмет искусства.
1: Многие, кстати, так потом начали делать уже. И Bring Me the Horizon, по-моему, кто-то еще там себе заказывает и выливает. Было бы классно получить плащ Нео из «Матрицы», тот самый со съемок, а не просто похожий. Александр из Балашихи. Или из Балашихи, как мы говорим здесь в Москве.
2: Ну, вообще, Балашиха правильно, конечно.
1: Значит, как я много раз говорил, нам, москвичам, не понять.
2: Так, спокуха. Доброго.
1: Нет, ну, интересно, у кого круче плащ? У Нео из «Матрицы» или у Горшка из «Король Шут»?
2: Ну, смотри, Горшок реальный человек был.
1: Да.
2: Нео из «Матрицы» выдуманный.
1: Все, тогда все понятно. Так, едем дальше.
2: Доброго, гусары. Шедевр дизайна и архитектуры дома хоббитов из «Властелина колец». Да. Жил бы в таком с удовольствием.
1: Жил, не тужил.
2: Курей да свинюшек разводил бы, ухаживал за огородом. А не вот это вот все. И гужевая повозка вместо авто. Пусть другие водители вспоминают правила. Но там что с потолками, я не помню, у них было. По-моему, когда Гендальф заходил, а мы с ним примерно одинакового роста, были проблемки.
1: Мало кто знает, что в режиссерской версии Гендальфа играл Шуманский. Поэтому морд из носа выдавает такие кольца. Мам, не горюй.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: это максимум.
1: 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
2: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь

0: захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
5: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
6: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Утро доброе, друзья.
1: Hello.
0: Чака Шиманский здесь вместе с вами. Это пятница, и вот она только началась, но считаю, уже рабочая неделя подходит к своему концу. Осталось еще чуть-чуть немножечко поработать, и все. Хорошая погода нам способствует сегодня в Москве. Плюс 19, облачно с прояснением.
1: И всего 2 балла на дорогах, особо обсуждать нечего. Карта закрывается, и... проходим в следующий час утреннего шоу,
0: а
1: так сказать.
0: А тут нас ждет, конечно же, аудиоконкурс. Поговорим не тут, в котором мы разыграем, как всегда, фирменную классическую рамку для автомобильного номера, которую вы все так любите, которую вы все так жаждете. Ну, а пока мы думаем над заданием нашего аудиоконкурса, я предлагаю вам просто кайфануть от хорошей, классной музыки, которая всегда звучит у нас в эфире.

В этом часе Red Hot Chili Peppers и Papa Roach. The Pretty Reckless и Rammstein. The It's a Pink, Bad Religion. Прямо сейчас Chris Cornell. You Know My Name.

0: Чак и Шуманский.
1: Певица Pink Sober, 10:09 утра. Давайте-ка устроим небольшой переполох в виде аудиоконкурса «Поговори мне тут».
0: «Поговори мне тут» на радио «Максимум».
2: Вообще не проблема, уже отточено. У нас все навыки. Аудиоконкурс — это место, где вы активничаете, мы отдыхаем, по сути. Вы присылаете свои коротенькие аудиосообщения в Макс на номер 8926-007-1037. Ну, а бы что слать не нужно, нужно выполнить задание.
1: Задание сегодня довольно деликатное. Дмитрий Николаевич Шуманский пришел сегодня на работу с прыщом на носу.
2: Это достаточно невыраженное образование. То есть я скорее упреждаю, потому что нам с Чаком вести мероприятие в выходные.
1: Но он все равно решил его каким-то образом выделить.
2: Я взял с собой ихтиоловую мазь и нанес на то место, где я предполагаю, может выскочить.
1: Да, но выглядит теперь видно, что он там точно должен быть. Без него я тебя уже не представляю.
2: Выглядит ритуально, да, по-моему, достаточно?
1: Очень сильно ритуально.
2: То есть какая-то такая точка на лице.
1: Ты как в смешных комедиях французских выглядишь.
2: Да, немножко не понимаю, почему все смеются.
1: Карикатурный француз. Ну, дорогие друзья, давайте сделаем такой аудиоконкурс сегодня, в котором вы как-то должны в аудиосообщении сообщить человеку, что у него на носу прыщ.
2: Сделать это не травмирующе.
1: Как-то деликатно, да, чтобы никого не обидеть. Давайте попробуем.
2: Культурно, приличненько, да?
1: По-французски я бы даже сказал. 8-9-2-6-0-7-103-7. Присылайте свои аудиоварианты нам в мессенджер Макс. Будем слушать и дарить вам рамку для автомобиля у номера в конце.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте

0: Собчак и Шуманский.
1: Самое то после Рамштайна устраивать аудиоконкурс «Поговорим не тут». Сегодня у нас задание посвящено прыщу, который вскочил у Шуманского на носу. Или вскочит.
2: Задача максимально деликатно в рамках аудиосообщения дать понять человеку, что у него есть вот такая проблемка.
1: Есть такие отклонения. Итак, друзья, начнем мы, пожалуй, с Игоря.
3: Братан, ты с этим прыщом на носу такой урод.
2: Очень даже.
3: Деликатность — мое второе имя.
1: Такие вот люди
2: нам попадают. Прямота иногда, знаешь, она сокращает путь к решению проблемы.
1: Лучше, чем молчание, да? Дэн Глоб.
4: Уважаемый, ваша индуистская точка между глаз, которая должна быть красной и пахнуть коброй, немножко сползла на нос.
1: Почему пахнуть коброй, не понимаю? Может быть, какими-нибудь благовониями тогда, что не коброй?
2: Или куркумой.
1: Или вы думаете, что... Или куркумой, или карри. Или думаете, что индусы натирают лицо коброй по утрам, чтобы взбодриться? Штирлиц.
5: А помнишь мультик про Масленицу? Там паренек этот маленький про нос спрашивал. Так смешно ржать, что было.
2: А мультик хороший, Армен фильм.
1: Хороший. Евгений.
6: Привет. Представь себе всадника. Красивого, мощного. На коне. Так вот, конь — это твой нос, а всадник — это прыщ.
2: Весьма.
1: Хорошо получилось.
2: Да, никто не пострадал.
1: Игорь Джан.
7: Когда-то на пустынной земле начали расти города и села. Если бы я рассказ про тебя писал, ну, в частности, про твой нос, я бы взял эти строки за основу.
1: Сдалека начал. С построения Санкт-Петербурга.
8: Не, ну вот представь, на равнине вулкан. Твой нос — это равнина. Понял, что у тебя на носу? Да не Новый год.
1: Да не Новый год.
2: Там так, собеседник не очень сообразительный.
1: Друзья, пока вот все на этом этапе. У нас в аудиоконкурсе много этих самых этапов. В частности, три. Первый, второй, я думаю, следующий. И через него будет уже финальный, где мы узнаем имя победителя, кто получит рамку автомобильного номера. Напоминаю, что задание сегодня нужно деликатно как-то сообщить вашему собеседнику, что у него на носу намечается, так сказать, новообразование в виде прыща.
2: Давайте попробуем это сделать как-то не противно.
1: Да, пожалуйста, 89-26-00-937, присылайте аудио в мессенджер Макс.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
9: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда — от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
10: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
12: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.Слэби. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
14: Теперь

0: Это «Бухгалтерия за 0 рублей». «Бизнесу быть». «Точка.банк».
1: АО.ОО.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
11: С первой ноты.

0: такая около анатомическая тема в аудиоконкурсе.
1: Называется «Она у меня прыщ, а его надай».
0: Ну-ка, дай посмотрю. Называется так. Значит, что мы делаем? Вы нам присылаете аудиосообщения, в которых намекаете как бы человеку издалека в аудиосообщении, что у него на носу нет, не масленица, а вот такая вот штука растет.
1: Вырабатываем себе тактичные методы общения.
0: Да, то черт знает, что происходит. Давайте Ро послушаем.
2: Кажется, ваш носик хочет стать горбинкой. Возможно, вы ходили на Одиссею, вас потянуло на античность.
0: Смешно про горбинку от Родиона Олеговича. Роман.
3: На прошлой неделе, помнится, был поднят вопрос о том, что бы вы сделали, если бы у вас был хобот, как так, у слона. Мне кажется, ваша фантазия начинает потихоньку сбываться.
1: Вот это память у человека. Помнит, какие были задания раньше?
0: За это мы и любим нашу аудиторию. Они все помнят. Вася.
4: А кто это у нас тут такой маленький да удаленький сисипусечка прям на кончике вылез? Пунь.
0: Мы же просили, чтобы не было мерзко. Ну зачем вот так, да?
1: Это просто вот на автомате, как говорится.
0: Андрей.
5: Брат, у тебя на носу какой-то максимум.
0: Какой-то максимум. Илюшенька.
6: Привет. А что это у тебя на носу? Укусил кто-то?
0: Так вот просто он решил, да, нам поведать.
1: Думаете, это так у нас работает?
0: Нет, так это не работает. В аудиоконкурсе нужно быть оригинальным, креативным, классным. Самое главное, рассмешить нужно, меняешь маску. А это не просто сразу двух человек. А если одного рассмешил, то не считается. Если сразу два, то вот это годится. Мы узнаем, кто в следующем нашем выходе умудрился с помощью аудиосообщения про прыщ на носу рассмешить и меняешь маску. И за это получит рамку для автомобильного номера.
7: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Папа Роуч, спасибо тебе за все. А у нас аудиоконкурс, который посвящен прыщу. На носу Дмитрия Шуманского. И вы деликатно пытаетесь, ну, как бы ему, а может, какому-то другому человеку об этом сообщить.
2: Так, чтобы не ранить, понимаете, достоинство человека.
1: Да, не уранить. У нас есть 4 целых человека, которых хотелось бы наградить. Сегодня рамка для автомобиля номера. Давайте послушаем. Иван.
3: Дружище, ты что, йогурт ел? Смотри, нос

0: Испачкал немного.
1: Сначала испугался немножко.
2: Йогурт ел.
1: Артем.
3: Друг, давай играть в игру. Закончить стихотворение. Увидел осу, сделал тапком бдыщ. А у тебя на носу вырос красный...
1: Ну, хдыщ.
2: Хдыщ, очень хорошо. Также у нас есть Александр.
4: А ты знал, что прыщи – это признак молодости, и ими надо гордиться? У тебя, кстати, нос красивый.
1: Вот это концовочка.
2: Привязал. Ну и Антон Сергеевич.
1: Прикольно.
5: Андрюха, у нас прыщ.
2: По коням он не добавил.
1: Четко и по делу.
2: Давай выбирать. Дорогой Дмитрий Жванович, я не знаю.
1: Мне нравится, что нос красивый в конце сказано.
2: Нос красивый, тогда я поздравляю Александра, тем более у него 5 детей. Из них ни одного мальчика, все дочери. Поэтому он заслуживает как минимум снисхождения.
1: Ну, класс.
2: И рамки для автомобильного номера.
6: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Вот в группе Depeche Mode я всегда могу сказать да, и приятно слушать в любой момент жизни. Грустно ли тебе, весело? Они молодцы, они универсальные, они уникальны. Прямо как и самая крутая кавер-бенгер группа в мире The Translators. Песни на все случаи жизни. Про еду, про
2: здоровье.
1: Про здоровье. Про здоровье, кстати, между прочим, мы начали задумываться уже давно, и наконец-таки свершилось то, о чем мы так давно мечтали. Мы записали кавер-бенгер на группу Daughtry «It's Not Over». Назвали ее, конечно, «Будь здорова». Ранее она у нас звучала в эфире, но это было лет 5 назад, не меньше. И, собственно говоря, сейчас эта песня звучит совершенно по-другому, потому что, во-первых, она не только вместе с группой The Translator записана, но и с нашим большим другом и прекрасным вокалистом Наилем Шарияздановым из группы «Рок Привет», поэтому у нас такой вот дабл трабл получился. Клип на эту песню мы снимали здесь же, в коридорах радио «Максимум», потому что наши коридоры нам показались очень сильно похожи на больничное убранство, больничные палаты.
2: Тем не менее, мы все-таки за выздоровление, и всем, кто сейчас прихворал, эта песня пусть вас поставит на ноги, потому что впереди выходные, а выходные болеть жалко.
1: Болеть не то, что жалко, болеть просто категорически нельзя, дорогие друзья. С вами были Дмитрий Шиманский.
2: Чаки-бой.
1: Прямо сейчас The Translators и «Рок-привет». Будь здорова, всем хороших выходных.

0: задавшие тон инди-року 21 века. Статус признанных легенд музыки, смелые эксперименты и дуэты, путь до Грэмми, занявший 20 лет, один из самых стабильных составов в индустрии, вдохновители Arctic Monkeys, The Killers и Франц Фердинанд. Все это The Strokes. Слушай специальную неделю группы, и ты узнаешь, какой велосипед изобрел вокалист Джулиан Касабланкас, как он оказался в GTA Online, почему он ненавидит свой первый суперхит и много других удивительных фактов о живых классиках гитарной музыки. Слушай специальную неделю The Strokes с 24 по 30 августа на радио «Максимум».
1: Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь нужно.

0: книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
1: А еще там дают подарки за покупку.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
5: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Радио «Максимум» представляет. Суперкросс на стадионе технических видов спорта «Крылатское». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
10: Категория 0+.
11: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Софт.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске самым популярным эмодзи в мире стал плачущее лицо. Он обогнал классический смайл, катающийся от смеха, и лицо со слезами радости. К такому выводу пришли, проанализировав 665 миллионов смайлов. Лингвисты говорят, плачущее лицо стало универсальной реакцией на все, от смешного до неловкого. А вот смеющиеся смайлы молодежь сочла заезженными. Интересно, что поколения выбирают разные. Старшие все еще ставят большой палец вверх и 100%. А подростки предпочитают огонь, сложенные ладони и череп. Кстати, последний тоже был в топе, но недавно начал сдавать позиции. Быстрее всего растет популярность увядшего цветка. Его используют для грусти и разбитого сердца. За год он поднялся со 193 на 93 место. Слезы теперь в топе. Главное, чтобы они были от радости. Вы слушали максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция Ремит продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты Ремит своим друзьям и близким. Ремит. Потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
1: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
1: Подробнее на tbank.ru.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
3: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.

0: А сыновья ведь с неба не падают.
1: Я ваш сын.
0: Или падают.
2: Никакой ты ему не сын.
3: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты.

0: экскурсии и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
1: 0+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 90.

радио «Максимум». Джек Уайт гораст на выдумки даже в таком деле, как выпуск альбома. В июле 2024 года продавцы музыкальных магазинов в Британии и США подсовывали посетителям загадочные пластинки, полностью белые и в чистых белых конвертах, разве что с одинокой надписью «No Name». Но стоило озадаченному посетителю прийти домой и включить таинственный винил на своем проигрывателе, как из динамиков начинал звучать голос Джека Уайта. Да еще и с новыми песнями. Фанаты тут же принялись оцифровывать удивительную находку и загружать ее в сеть. А журналисты стали наперебой расхваливать безымянный альбом с безымянными песнями. Впрочем, безымянными они оставались недолго. Уже 2 августа Джек Уайт выпустил альбом во второй раз. На сей раз официально.

картинка сохранила вывеску «No Name», но вот обложку сменила с кристально-белой на густую мешанину из синего и черного. А у песен появились такие названия. Предлагаем вам послушать одну из них. Джек Уайт с треком «That's How I'm Feeling» на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром «Москоу Рейсвей».

0: на tickets.vdrifte.ru. 0+.
1: Это современный небоскреб.
2: Роскошный дом.
3: Светлое будущее начнется здесь.
2: Богатая жизнь.
4: Казалось, что я в раю.
2: Идеальная ловушка.
4: Но потом начался ад.
2: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Ваш кар!
3: Наш прайс!
4: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
5: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
6: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Заморозка стала самым популярным способом домашних заготовок в России. Ее используют 33% россиян. На втором месте засолка и маринование. Их выбрали 26%. Замыкают тройку варенье и компоты. 18%. За последние несколько лет почти треть опрошенных стали замораживать продукты чаще. Главная причина – вкус. Так ответили 38%. Также сохраняют урожай, продолжают семейные традиции и хотят контролировать состав продуктов. Чаще всего замораживают овощи. Их запасают 30% опрошенных. Ягоды 15%, грибы 6%. Морозилка теперь главный помощник на кухне. Банки и крышки пока отдыхают. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Ой, это у меня в глазах двоится.
11: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
12: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
13: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
15: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 9840. 18+. Самокат.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности

0: и риски.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на тикет.

0: www.drifty.ru 0+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Вопросов много.
1: Сколько одуванчиков ты сдуешь этим летом?
2: Сколько ступенек до твоего этажа?
3: Сколько жарких летних деньков нас ждет в этом году?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да.
4: Максимум!
6: Максимум!
5: Да.
0: Реклама.
7: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
8: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
9: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
10: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
12: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
13: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в «Петрович».
15: Подробнее на petrovich.ru.
16: Улица Тодора Петровича, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
17: Радио «Максимум» представляет. Суперкросс на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
18: Категория 0+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: работы по ответственному обращению с животными. Теперь голубей на свадьбах не предлагают. И это, пожалуй, тот случай, когда запрет во благо. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru. От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее.

0: Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Сап». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
5: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео. Эстео V27. Интеллектуальные технологии Exlantix ET. Первоклассный комфорт Exlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
9: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
10: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
11: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: радио «Максимум». Джек Уайт – тот еще старовер в плане технологий. Он долгое время играл исключительно на винтажных электрогитарах. Лишь в последние годы перейдя на новые, но кастомные инструменты. Он создавал свои альбомы на оборудовании из 60-х без единого компьютера. А еще он принципиальный сторонник аналоговой записи и даже лично режет аудиопленку бритвенным лезвием. Вот что Джек говорит об этой своей привычке. «Я не могу гордиться результатом, если не знаю, что нам пришлось преодолеть какие-то трудности. Забавно, но всем на это пофиг. Даже моим коллегам-музыкантам и продюсерам. Они просто говорят: «Круто, Джек! Тоже мне!»
1: Впрочем, несмотря ни на

что Уайт все-таки владеет искусством цифровой записи. В 2022 году он выпустил два альбома, которые объединяет одна общая песня — «Taking Me Back». На одном диске можно найти ее аналоговую фолк-версию, где использовались усилители и микрофоны столетней давности. А на другом — забойный гаражный рок, целиком созданный через современный микшерский пульт и программу Pro Tools. Слушаем прямо сейчас. Jack White, Taking Me Back.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому.

0: Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе «Энринг». Зрители ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
9: 0+.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: задавшие тон инди-року 21 века. Статус признанных легенд музыки. Смелые эксперименты и дуэты. Путь до Грэмми, занявший 20 лет. Один из самых стабильных составов в индустрии. Вдохновители Arctic Monkeys, The Killers и Франц Фердинанд. Все это The Strokes. Слушай специальную неделю группы, и ты узнаешь, какой велосипед изобрел вокалист Джулиан Касабланкас, как он оказался в GTA Online, почему он ненавидит свой первый суперхит и много других удивительных фактов о живых классиках гитарной музыки. Слушай специальную неделю The Strokes с 24 по 30 августа на радио «Максимум». Реклама.
1: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи и покупай.
2: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru.
10: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
11: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
10: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
12: Уистады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Побила мировой рекорд по числу отжиманий – 1826 раз за час. Предыдущий рекорд принадлежал канадке, которая сделала более 1500 отжиманий. Лора тренировалась годами, чтобы укрепить руки и мышцы кора. Она призналась, хотела показать своим детям и ученикам, на что способен человек, если поставит цель. Интересно, что она не остановилась, когда превзошла соперницу. Продолжила отжиматься, несмотря на усталость, и ее поддерживали родные и друзья. 1826 отжиманий за час – это почти 31 отжимание в минуту. Теперь ученикам Лоры придется очень постараться на физкультуре, чтобы соответствовать своему педагогу. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ. И коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют Ремит своим друзьям и близким. Ремит. Потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах

0: карты, кредитная карта без процентов, карты «Карта Халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Это современный небоскреб.
6: Роскошный дом.
5: Светлое будущее начнется здесь.
6: Богатая жизнь.
7: Казалось, что я в раю.
6: Идеальная ловушка.
7: Но потом начался ад.
6: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс» фестиваль начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Монопарт» и «Монгол Шуудан». Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа, Подмосковье, Домодедовский район, пансионат «Бор». Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
14: 6+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifty.ru.
6: 0+.
5: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4. Лучший

стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru. 0+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Радио «Максимум» представляет. Суперкросс. На стадионе технических видов спорта «Крылатское». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
3: Категория 0+.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.
4: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости за одну минуту». В этом выпуске. 10-й сезон «Рика и Морти» выйдет в мае 2027 года. Новые эпизоды будут выходить еженедельно. Сами создатели пока не видели готовые серии, но на тестовых показах зрителям все понравилось. 9-й сезон вышел весной этого года, и создатели обещали никакого ИИ, только органический мусор высшего сорта, сделанный настоящими людьми. Первый сезон вышел в 2013-м. С тех пор мультсериал стал культовым, получил 2 Эмми и остается самой рейтинговой комедией на кабельном ТВ. Так что Рик и Морти с нами надолго. Как минимум до 12-го сезона. А это значит, что безумных приключений хватит всем. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Конфет

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
7: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
9: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
10: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрители ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
11: Это современный небоскреб.
12: Роскошный дом.
13: Светлое будущее начнется здесь.
12: Богатая жизнь.
14: Казалось, что я в раю.
12: Идеальная ловушка.
14: Но потом начался ад.
15: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
16: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс Фестивал» начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Манапарт» и «Монгол».

0: Шудан. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

радио «Максимум». В 2008 году вышел культовый документальный фильм «Приготовьтесь, будет громко». Его главные герои – три великих гитариста разных поколений – Джимми Пейдж из Led Zeppelin, Эдж из U2 и Джек Уайт. Они травят байки о жизни, рассказывают о своих музыкальных корнях, делятся полезными советами и играют песни друг друга. А Джек Уайт, как самый молодой из троицы, также провел выпуск рубрики «Очумелые ручки». В самом начале фильма он деловито стучит молотком, сколачивая из двух досок, стеклянной бутылки, струны и звукоснимателя примитивную гитару. И звучит этот инструмент вот так. А еще Джек на глазах у съемочной группы за 10 минут сочинил и записал полноценную песню «Fly Farm Blues». Просто чтобы доказать, что современная музыка чересчур вылизана и перепродюсирована. Эта песня стала первым сольным синглом Уайта. Еще не видели? Обязательно поищите и посмотрите этот фильм в сети. А пока слушаем кое-что еще из дискографии Джека Уайта. The Raconteurs. Steady as she goes.

0: Где-то на совещании в офисе.
1: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
2: Everybody fucking jump! Yeah!
0: Drop that! Он просто слишком любит Heavy Monday на радио Максимум. Если знаешь слово

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
6: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Ваш карт!
10: Наш прайс! Карт прайс! Карт прайс!

0: Продаете авто? Продайте любое авто на CarPrice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

припугнуть хулиганов. Свет включается, телевизор шумит, на кухне слышны звуки готовки. Нейросеть даже генерирует семейные ссоры, чтобы у грабителей не осталось сомнений, что дома кто-то есть. Система подстраивается под распорядок дня. Утром завтрак, вечером шумная индийская жизнь. Самое смешное, что это работает. Соседи услышали крики и позвонили отцу разработчика спросить, все ли в порядке. Эх, если бы в свое время у Кевина МакАлистера из «Один дома» был такой антивор, все могло бы пойти иначе. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

0: Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
8: 0+.
9: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца

0: августа. И она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром «Москоу Рейсвей». Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Catch the Elephant. Bitches in Tennessee.
1: В прошлом году этим ребятам выпала большая честь – разогревать самих Oasis в рамках их мирового реюнион-тура. Ну а после гастролей они с новыми силами ринулись сочинять новую музыку. Где-то в обозримом будущем нас ждет полноформатный альбом. Ну а пока что группа презентовала миру композицию «Bitches in Tennessee». Этот трек стал особенно важным для вокалиста Мэтта Шульца, который в последние годы страдал от серьезных проблем с ментальным здоровьем, а также едва не загремел в тюрьму за нелегальное хранение оружия. Вот что Мэтт говорит об этом.
2: Для меня песня стала знаком того, что я наконец-то преодолел все эти беды. Это была моя попытка вернуть себе способность писать музыку о чем-то серьезном и жизненном, но в легкой и непринужденной манере. Надеюсь, это поможет кому-то так же, как и мне.
1: Слушаем Cage the Elephant и их свежий трек «Bitches in Tennessee».

0: Все это максимум. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Вместо очередей. Необитаемые острова. Вместо «все включено». Киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
4: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай город».
5: А еще там дают подарки за подарки.

0: шоу «Пай».
1: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
2: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Фигуры – реальность, ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 5 часов вечера.

0: Костя Михайлов на радио Максимум.
1: 17:01. Всем приветики, пистолетики. Пятница сегодня, 21 августа. Сегодня день офицера в России. Офицеры, россияне, как говорится, пусть свобода сияет, с праздником вас. Я рос в семье офицера, морского офицера, контр-адмирала-инженера, гидрографа, ученого. Константин Константинович Мусатова, это мой дедушка, он меня воспитывал, собственно, приучил меня к наукам, любить воду, любить море. И я помню офицерские посиделки, очень культурные, с умеренным употреблением салатов оливье, естественно. И вот эту вот офицерскую культуру, офицерское вот это интеллигентное братство. Это было в Санкт-Петербурге, конечно же, это я все помню, поэтому я рос в офицерской семье. Офицеры, с праздником! День гладиолуса сегодня, день ежевики, день сбора диких трав. Славянский праздник, день стрибога сегодня, день поэта. День без косметики и макияжа, я как знал, сегодня не накрасился. Праздник старых бурдюков сегодня. Я прочитал сначала день старых ублюдков, думаю, о, мое, мой праздничек. День всемирный QR-кода. Без этого сегодня никуда. Казалось бы, еще недавно это был какой-то странный квадрат с набором маленьких квадратиков, пробельчиков. Что-то еще вообще не понимали, зачем это надо. Сейчас QR-код у нас практически везде. По QR-коду можно сделать очень много. Также сегодня день ораторского искусства. Праздник, к которому я уже около 14 лет имею непосредственное отношение, поскольку преподаю технику речи, ораторское мастерство. И я, наверное, в этом... И на этом рынке я один из немногих, кто действительно не только преподает, но и практикует это каждый день уже около 35 лет. То есть я играющий тренер и могу научить как, потому что сам был вообще не говорящий никак. И только благодаря профессору Анне Николаевне Петровой в школе-студии МХАТ. Спасибо великой женщине за это. Ей сейчас уже более 90 лет, но до сих пор одна из самых адекватных, самых умных женщин из всех, которых я знаю. И, Анна Николаевна, здоровья вам еще многие лета. Конечно, спасибо вам большое за то, что я из неговорящего никак превратился в человека, который зарабатывает себе речи именно уже 35 лет. Ну и, конечно, могу научить, как говорить без слов-паразитов, без пробуксовок, без пауз, без заиканий, без задыханий. Как разогнать мозг, говорить смыслами, как кристаллизовать эти смыслы. Все это я преподаю на своем курсе. И, кстати, в скором времени запуск, осенью уже, заходите, запинокнет.com, Z, первая буква, естественно. Запинокнет.com, заглядывайте и welcome ко мне на обучение. Научу всему, что умею сам в этой области. Также сегодня день заботы о себе в интернете. Позаботьтесь о себе в интернете. Напишите мне приветики, кому бы то ни было, и себе любимому тоже. Все передам в эфире, конечно. Как умею, в лучшем виде все донесу до слушателей радио «Максимум». Если вы мне напишите свои приветики, вообще, как у вас дела, и что-нибудь, пару ласковых строк черкните, конечно. Можно им покритиковать, то есть... Конструктивная критика моих эфиров тоже приветствуется. Ключевое слово – конструктивная. Пишите мне все, что угодно на Макс Радио Максимум на номер 8 926 007 103.

8-9-2-6-0-0-7-103-7. А начать эфир хочется с чего-нибудь страшного, чтобы кто-нибудь страшным голосом запел каким-нибудь. Ну, желательно женщина, конечно, чтобы она так... Вот так вот... Чтобы напугала нас как-то. Вот так.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция Ремит продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты Ремит своим друзьям и близким. Ремит. Потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Editors на радио Максимум. Мюнхен. Кстати, очень хороший фильм, посмотрите. Мюнхен Спилберга. 17 часов 16,5 минут, точное московское время. Джулия прекрасно пишет. Костя, привет! Всех офицеров с праздником! Моему папе, дяде, моим бывшим коллегам-офицерам крепкого здоровья и радости. Да, сегодня Всероссийский день офицера. Огненного эфира. Спасибо, Юлия. Я собираюсь на Эль Ранчо 28-30. Круто! Юля приедет из Санкт-Петербурга на Эль Ранчо, где мы закрываем сезон жарехи. С моим другом, диким помещиком, решили пожарить. Уж коли грильфест отменили, а жажда жарки мяса у меня не прошла. Так что где-то очень хочу что-то пожарить. И будет это на Эль Ранчо закрытие сезона, поэтому... Присоединяйтесь, пожалуйста. Вместе зажарим. Будет осада из барашка. Будет паэлья, парилья. Будут молочные поросята. Я по диджею немного. То есть вот нормально отдохнем в Ярославской области. Александр пишет. За офицеров России. Два коротких, один протяжный. Ура, ура, ура. Хорошего эфира, Константин. Максимум forever. Спасибо, Александр. Бо Андерсон пишет. Конструктивный всем приветище из Брянска. Очень рада тебя слышать, Константин, Бодик и семейство. И со всеми праздниками, которые ты перечислил. Сережа пишет. Доброго вечера. Поймал себя на мысли, что никто мне привет не передаст. Костя, передай мне привет. Легко, Сереж, я тут для этого, собственно. Сережа, привет тебе большущий от всей души. И от всего нашего коллектива прими в подарок рекламу на Радио Максимум. А после рекламы Нирвана и Папа Роуч.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес.

0: залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Папа Роуч, Wake Up Calling. 17:00, 29 минут, точное московское время. Макс, Радио Максимум, 8-926-007-1037. Пишите, я все передам. Андрей Хомич, или Хомич, ну вот непонятно, это либо отчество, либо... Ну, Хама же есть такое имя, поэтому Андрей Хомич, может быть, это отчество, а может быть, фамилия Андрей Хомич тогда. Пишет, вечер, добрый Константин. Здравствуйте, Андрей Хомич. Эльвира пишет, здравствуйте, Костя. Здравствуйте, Эльвира. Хочется, чтобы лето не кончалось, но... С другой стороны, никаких «но». С другой стороны, я жду начала учебного года. Жду, когда мои дети наконец-то пойдут грызть гранит. Карандаши они грызть пойдут свои. Передай, пожалуйста, им привет Лизе и Пете. Пусть учатся хорошо. Передал. Это странно, что кто-то ждет начала учебного года. Мама, не посоветовавшись с детьми, со своими детьми, с детьми. Анна пишет, интересно, вот дети, Эльвира, твои хотят школу тоже? Если хотят,

0: что, наверное, они пока учатся в младших классах. Еще пока есть тяга. Анна пишет: «Привет, любимая радиоведущая». Привет, Анна. Спасибо за то, что сияешь, как солнышко в вечернем эфире «Радио Максимум». Всегда пожалуйста. Спасибо за хорошие слова. Юлия пишет: «Привет, Костя. Едем на дачу, стоим в пробке. Жена Юлия грустит. Передай ей привет. Она любит ваше радио и рок». Я так понимаю, пока Юля за рулем, муж телефончик конфисковал, завладел девайсом и давай строчить от имени своей супруги. После короткой рекламы Nickelback и Pink.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Если

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Традиционное спасибо Пинк за ее хунью.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17:40, точное московское. Маргарит пишет: Константин, привет. Стою в очереди за топливом. Передай привет тому человеку, который уже

0: пятую канистру наливают. Прям вот бесит максимально. Всем бобра.
1: Ну, он думает о себе, заботится о своей семье, о своих детях. В конце концов, можно его понять, а на остальных плевать. А кто вы ему? Родные, близкие, друзья? Нет. Ему главное он.
0: Андрей Александрович пишет: Константин, приветствую. Хорошего эфира. Спасибо, Андрей Александрович. Передай нашей общей подружке Анне Пипе. А знаешь потом, он что сделает? Вот, Маргарита, прости, возвращаясь к тому человеку, который себе пятую канистру наливает. А дальше он поедет мимо пробки по обочине. Но его можно понять, он спешит. Его дома ждет муж. Андрей Александрович пишет: Константин, приветствую. Привет, Андрей Александрович. Хорошего эфира, спасибо большое. Передай нашей общей подружане Ане Пипе приветище и пожелай ей удачи. Она застряла где-то на границе между Грузией и дальше не РФ. Она в очередной раз стартанула в Турцию на машине. Вот, Андрей, ты меня поймешь, вот сколько можно раз Анне, а это наша общая подруга Анна Пипа, моя студентка, моя выпускница, уже 100 лет назад она у меня училась, а вообще она инструктор по серфингу, по вейк-серфингу и этому самому, как его называют, вейк, еще какой там существует еще. Ну, в общем, она в Турции живет. Уже там давно, уже там замужем, и все нормально. Но в России у нее друзья, родные, близкие. Она периодически приезжает в Россию, причем на машине зачем-то. И все время застревает на грузинской границе. Всегда. Грузины не хотят ни пускать, ни выпускать. Вот что-то они на нее. Она такая эффектная, высокая блондинка. Такая прям вся красивая, подтянутая инструкторша, серферша и все такое. Они вот не хотят принципиально. Она не первый раз уже застревает на грузинской границе. Она там кукует, ночует, не знаю там, что там ест, что пьет, что сосет вообще. Непонятно совершенно. И это с ней происходит постоянно. И вот почему-то ее это не учат никогда. Потому что вот сейчас вот очередной раз она стартанула в Турцию на машине из России и опять застряла на границе в Грузии. Вот я не знаю, что должно случиться, чтобы она наконец поняла, что этого делать не надо. Нафига ей вот на машине ездить? Это вспоминаются строчки Вишневского. Иду с прекрасной дамой в канун большого дня, и грабли те же самые приветствуют меня.
2: Радио Максимум.
0: Нашу вечернюю муз-программу продолжает Расмус. Сейчас они вам скажут привет.
3: Hello, this is Lauri.
4: And this is Aki.
3: From the Rasmus. You are listening to Radio Maximum.
0: Terve, друзья, terve. In the Shadows.

0: Пять ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые Радио Максимум подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». В смартфоне или на умной колонке, в автомобиле, часах и на смарт-ТВ. Меняй устройство, но не музыку. Цифровая платформа «Радио Максимум». Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Где ты, там максимум. Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
8: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
9: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
10: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
12: Подробнее на petrovich.ru.
13: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
14: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: The Cardigans, Depeche Mode, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers. Прямо сейчас Muse, Starlight.

0: Beastie Boys, Fight for a Right. Эльвира пишет: спасибо за приветы, конечно, они не хотят в школу. Это чисто мое желание, огненного эфира нам. Да, я говорил, что вот Эльвира пишет, что дети скоро пойдут в школу, жду начала учебного года. Жду, когда мои дети наконец-то пойдут грызть гранит. Передайте, пожалуйста, им привет, Лизе и Пете, пусть учатся хорошо. Но я предположил, что сами дети-то в школу идти не хотят. И Эльвира подтвердила мои догадки. Пишет: спасибо за привет. И, конечно, они не хотят в школу. Это чисто мое желание, огненного эфира нам. Спасибо, Эльвира. Ну, понятно. Детей сплавить, у самой руки развязаны, а то связаны не помахать, не честь отдать, что называется. А так, детей в школу, а сама мультики смотреть, приставочку играть, пиццу заказывать, презики с водой из окна кидать.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее Red Hot Chili Peppers, прямо сейчас «Hard Fight».

0: реклама.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: В ленте. Играйте в Лендоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenda.com. 6+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
3: Максимум. Телефон рекламной службы.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

все здесь пытаются меня сломить, напугать до такой степени, что я никогда не захочу покинуть этот город. Спрятать голову в землю, все здесь заставляет меня так бояться, поэтому я думаю только о том, как мне платят, и играю в эту игру. Я вставляю силиконовые беруши, заметаю эту шваль под ковер и говорю «да». Я согласен, если ты согласен, скажи «да», как Йоко Джону, имеется в виду Йоко Оно и Джон Леннон, скажи «да». Что еще могу я сделать? Ху! Это возглас. Скажи «да», даже если я не верю, что это правда. Кто-то здесь подсунет мне таблетку счастья, заставит меня почувствовать себя глупым, если я никак не могу ощутить этот кайф. Да, ты знаешь, как это бывает. У меня есть одна странная жизнь, у меня всего один шанс показать тебе, кто я есть. Используй его по максимуму. Смотри, Weezer, вживую, билеты от $45, это часть текста. Вам также может понравиться «Don't make it weird». Weezer, Hopes, Weezer. То есть такая песня, реклама своих же концертов. Да, это группа Weezer. И их новый сингл, который называется «Say Yes». «Скажи да». И вот опять же припев. «Я скажу да, я согласен, если ты согласен». «Я скажу да, как Йоко Джону». «Скажи да». Что еще могу я сделать? Скажи «да», даже если я не верю, что это правда. Они тебя напугают газлайтингом, пока ты перестанешь понимать, как себя вести. Это бридж. Я говорю тебе: «Джек, убирайся отсюда, никогда не возвращайся». Они тебя напугают газлайтингом, бла-бла-бла. Ну и опять, скажи «да», say yes. Так, давайте послушаем песню. Я ее уже послушал, и по мне, так она вообще легкая. Это вообще даже и не рок вовсе. Это какая-то такая... Мне она напомнила какой-то саундтрек к детскому фильму. Ну, там есть и гитарки, все вот это есть, но вы поймете, о чем я говорю. Очень интересная песня. И я уже напоминаю... Вернее, напеваю припев. Say yes. Хорошая вещь. Так, ладно, меньше слов, больше музыки, потому что это максимум. Мы все-таки музыкальная радиостанция, а не разговорная. Поэтому, наверное, лучше один раз услышать саму песню, чем 100 раз про нее. Премьера на радио Максимум, группа Weezer. Say yes. Say yes.

0: Спасибо Джерарду Вейл за суперпроект My Chemical Romance за песню Хелена.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: У нас премьера. Сначала текст прочитаю, ну такой вольный перевод текста.

0: Wizard Say Yes. Кто-то пишет, Михаил пишет. Песня Элвина и Бурундуков. Dark Soul пишет. Здорово, братан Константин, как дела? Dark Soul, ничего, как ты сам? Че, норм? Так, по поводу, значит, много пишет по поводу Самсунгов. И еще раз, перевод припева. Я скажу «да», я согласен, если ты согласен. Я скажу «да», как Йоко Джону. Скажи «да», что еще я могу сделать? Скажи «да», даже если я не верю, что это правда. Вы только что прослушали новую песню коллектива Weezer «Say Yes». Где вас черти носили?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее Аланис Морисет прямо сейчас «The Hives».

0: Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.

0: «Азилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Азилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ваш кар...
2: Наш прайс! Кар-прайс, кар-прайс, кар-прайс.
3: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Алонис Моррисет, Crazy. Годный кавер на Сила. Хорошая песня. Я согласен со слушателем, который написал, что вы крутите только типа Алониски. Так, Константин, я тоже люблю Алонис Моррисет, но почему-то в эфире крутится только или ее отвратительные каверы, шикарные хиты типа Ironic, Head Over Feet, Hands Clean и т.д. просто игнорируются, хотя много лет назад они были в ротации. Да, согласен, я тоже переживаю по этому поводу, но вот результаты исследования, тестирования показывают, что не очень хорошо наша публика в целом воспринимает все остальные произведения Алонис Моррисет. А вот это почему-то да. Действительно, может быть, не лучший кавер. Я не считаю эту песню отвратительной. Действительно, спела неплохо. Алонис петь плохо не умеет. Это моя любимая канадская певица. Прости меня, Аврил Лавин, пожалуйста. Но Алониска круче намного. И действительно, я обожаю хиты Ironic, Head Over Feet. Особенно Hands Clean. Это просто моя любимая песня. Самая. Но вот, к сожалению, знаете... Иногда работает принцип «нравится песня, слушай дома». А на радио мы крутим те песни, которые, в общем, нравятся нашим слушателям. И тут наш с тобой, Михаил, вкус, твой и мой, и особо ничего не решают. Вадим пишет: «Привет, Костя. Ограничение, в принципе, уже действует. Обновил приложение через Google Play для видеонаблюдения. Оно перестало работать. Хорошего эфира. Спасибо большое». Маргарита пишет: «На этом мы... чудаке, короче, бензин закончился. Я негодую, максимально точно его муж дома ждет. Но вот я и дождалась на другом лукошке, залила до полного, вышла, сплясала, максимально счастлива. Вам спасибо за понимание».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Ну, эти, конечно, вот действительно их мужья дома ждут, те, которые заправляют по несколько канистр. Этот час запечатывает 21 Pilots, «Drum Show».

0: Duran Duran, What Happened Tomorrow. 12:08, точное московское время. Говорим сегодня про моменты в нашей жизни, когда нам пришлось ждать чего-то слишком долго. Иван пишет: Константин, привет. Как ты ехал вечером домой на каршеринге с работы? Завершал маневр, и мне взад въехал бешеный «Опель». Сразу было очевидно, что «Опель» не прав, но неадекватные вышли и матюкали меня за то, что я перед ними затормозил. Пришлось вызывать ГАИ. Короче, пока ждали ГАИ, слушал «Максимум». Вы там вкусно рассказывали про мясо и приправы, а я голодный, просто максимально ненавидел вас и все вокруг. Ждали 6 часов. Кто-то теперь чинит зад каршерингу. Ужасного эфира. Спасибо большое, Иван. По поводу того, что голодный просто максимально ненавидел вас и все вокруг, сегодня повторится история. И если вы имеете в виду, что сегодня пятница, и я сегодня в 8 вечера, то есть меньше, чем через час, оголодаю. И сегодня ко мне в голодный Михайлов, в рубрику мою вкусную самую про мясную жареху, придет очень крутой чел, эксперт лиги барбекю, шеф-повар и питмастер Павел Дубровский. Мы сегодня поговорим о высокой кухне в формате барбекю. Изысканность на огне. Поэтому рекомендую перед нашим эфиром что-нибудь важное перекусить. Что-нибудь важное, неважное, влажное, невлажное, все что угодно. Перекусите хоть что-нибудь. Возьмите кусачки. Перекусить какой-нибудь важный силовой кабель. Ну, или закиньте в рот себе какой-нибудь снэк, потому что без этого слушать вечерний эфир сегодня в пятницу вечером будет невозможно.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Теперь твои смарт-часы могут быть не только умными, но и музыкальными. Включай приложение «Радио Максимум» и слушай где и когда удобно. «Максимум» – онлайн anytime.
0: Далее Sunrise Avenue, к сожалению, группа, которая прекратила свое существование, Forever Yours, прямо сейчас Simple Plan, Shout Out.

0: Радио Максимум.
1: Привет, я Лягушка.
2: Прыгаешь лошадь.
1: And you're listening to Radio Maximum. Руки вверх.

0: Forever yours.
1: Sunrise Avenue, Forever yours. 19:16 точное московское время. Александр пишет: привет, Костя. Долго ждал, когда закончатся последние месяцы срочные службы. Время начинает идти очень медленно. Ни о чем не думаешь уже, кроме дома. Если ты служил, понимаешь, Александр из Челябинска. Да, Александр, конечно, вот эти последние деньки перед дембелем, конечно, прямо вот считаешь. И мне кажется, у дембелей, у дедушек даже уже, ни на что больше мозги не работают. Там сколько дней до приказа? Главный вопрос и главный ответ, потому что там каждый день на счету.

0: Читу, конечно. Это очень, очень армейская история, очень армейский склад ума, потому что когда ты только пришел, когда ты там душара, самец, там, не знаю, шнурок, по-моему, на флоте, да, назывался, даже вот до черпачного периода, хотя сейчас всего год, слушайте, я не знаю, какие сейчас у нас там градации, там дух, самец, потом черпак, потом там дедушка, потом дембель. Так вот, в первые, конечно, дни, там, когда все два года впереди уже, естественно, не думаешь, там, сколько до приказа. А вот последние дни, конечно, тянутся бесконечно. Сегодня мы говорим про случаи в нашей жизни, когда время тянулось бесконечно, и когда мы ждали чего-то дольше, чем хотелось бы. Dark Soul пишет нам... который написал: «Здорово, братан Константин, как дела?» Я сказал: «Норм, как у тебя?» Он пишет: «У меня дела так себе, если честно, но вы самая крутая радиостанция в мире. Правильно делаешь, что на радио работаешь. Судьба, значит, такая». Спасибо, дорогой. После рекламы The Police, не без Стинга.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
9: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
12: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
13: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Shinedown Young Again. Говорим сегодня про моменты, когда мы очень долго чего-то ждали. Всем огненный привет, пишет Ника Овчинникова. Привет, Ника. Едем с семьей на любимую дачку. Не прошло и месяца, как получили выписку из ЕГРН о регистрации. Признание собственности по решению суда. Бюрократизм зашкаливает. Суд дает документы, а даты вступления решения в силу нет. Но главный результат. С февраля осудились. Только в августе результат получен. Всем хорошего вечерочка. Надо отметить окончание эпопеи. Такс. Ника, поздравляю. В любом случае, отметьте хорошенько. И когда доедете, сделайте максимум погромче. Мы сегодня с моим гостем, с крутым человеком, с экспертом Лиги Барбекю, шеф-поваром и питмастером Пашей Дубровским расскажем вам, как сделать очень вкусные вещи, изысканные вещи на огне. Высокая кухня в формате барбекю сегодня у нас через полчасика. Это мы обсудим с Пашей Дубровским сегодня, так что дайте до дачи максимум погромче. И угольки разводите. Валентина пишет: добрый вечер, обожаю максимум. Бачинский, Стилавин, Митрофанова, компота хочешь. Константин, слушаю вас с 1994 года. Вы с англичанином еще вещали. Где он? Не с англичанином, а с американцем, с Адамом Джеймсом. Он в связи с началом геополитических событий определенного характера уехал к себе на родину. Была причина, потому что была опасность, ну, какой-то вот момент был, в воздухе повисла опасность закрытия границ прям полностью. А у Адама мама достаточно тяжело и серьезно больна. И поэтому Адам испугался, что он маму может уже и не увидеть, если вдруг он не сможет выехать. Поэтому он выехал сначала в Армению, потом в Турцию и потом обратно в Америку. Сейчас он работает в Нью-Йорке на... Насколько я знаю...

0: на одной из русскоязычных станций и, собственно, работает на русском языке, рассказывает про нас в том числе, про Россию. Хорошая или нет, я не в курсе, что называется, бог ему судья. Или кто там? Попов, Маркони.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальная проекта.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Роб Томас, Lonely No More.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Друзья, у нас еще одна премьера. И попробуйте угадать по высказываниям, кого я сейчас поставлю. Кому принадлежат из артистов эти фразы? Вы прекрасно знаете этого человека, его голос вам очень хорошо знаком. Слушайте, что он говорит. Прогулка на свежем воздухе стала своего рода роскошью, хотя это совершенно бесплатно. Дальше, что он говорит. Мы осознали, что гордимся своим происхождением из Лас-Вегаса. А поначалу мы просто хотели вырваться оттуда и не работать так, как наши отцы. Такс. У меня есть песня о пожилом парковщике. Именно к этому я и стремился в детстве. Таким я видел свое будущее. Я был счастлив и не строил грандиозных планов. То, что со мной произошло, это настоящее чудо. В юности кажется, что нужно выбирать. Я сделал правильный выбор. Но с возрастом понимаешь, что в жизни найдется место для всего. Недавно меня глубоко задела одна мысль. Дети стали меньше дурачиться и шалить. Потому что рядом почти наверняка окажется приятель с телефоном, готовый все это заснять. Мудрые мысли, все это есть с фотографиями этого человека в официальном канале «Радио Максимум» в «Максим».

Эти мысли принадлежат Брэндону Флауэрсу, солисту группы The Killers. Прекрасно знаете вы его голос. Мега-хиты группы Killers, спеты его голосом. Human, Somebody Told Me, и Mr. Brightside и многие другие. Но мы знаем также, что Брэндон Флауэрс уже не первый раз смотрит в сторону сольного творчества. И уже записывал сольные альбомы. И вот очередной сольный альбом вышел у Брэндона Флауэрса. И удивитесь, он весь кантри. Понимаете? И я смотрю на фотки Брэндона Флауэрса последних времен. У него вот это вот шнурочки вместо галстука с пряжкой. Рубашку стягивает, понимаете, да, о чем я говорю? Такие кантри-шнурочки. В клетчатой рубахе Брэндон Флауэрс, майки-алкоголички. То есть чувак так мощно переобулся относительно творчества The Killers, который совершенно не кантри. Мне кажется, он вот в эту сторону пошел. Для справки. Самый популярный жанр в Америке не рок, несмотря на то, что Металлики собирают стадионы. И рок-группы собирают стадионы. Самая популярная сейчас группа там 21 Pilots, это считается рок. И не рэп, а именно кантри. Самые богатые исполнители в Америке — это кантри-исполнители. Может быть, поэтому Брэндон Флауэрс немножечко переобулся. Итак, весь альбом кантри. Мы выбрали с него самую интересную песню, на наш взгляд. Песня называется «Does It Ever Cross Your Mind?» «Does It Ever Cross Your Mind?» Что дословно, приходит ли тебе когда-нибудь в голову такая мысль? Значит, текст. Приходит ли когда-нибудь тебе в голову такая мысль? «Как же здорово быть живым» или «наслаждаться фиолетовым небом», «просыпаться навстречу великолепию дня», «регулировщик на пешеходном переходе в желтом жилете», «ведет детей к их утреннему звонку». Последняя мысль пронеслась в моей голове и остановила меня на месте. Тут написано «And stop me in my truck along the way», то есть в моем грузовике, такая кантри-тема. И припев: «Из всех уголков вселенной мы оказались рука об руку, подбирая друг друга недостающие в жизни. Прямо здесь, где мы стоим. Кто-то может назвать это совпадением, но я предпочитаю думать, что это было продумано. Думаю я вот о чем. Приходит ли тебе когда-нибудь в голову такая мысль?» Чувствуете, да? Итак, солист группы The Killers Брэндон Флауэрс, «Does it ever cross your mind?»

0: Премьера на Радио Максимум. Солист группы The Killers Брэндон Флауэрс со своим кантри-проектом и песня с его кантри-альбома Does It Ever Cross Your Mind. Сейчас еще второй куплет вам зачитаю, просто шикарный. Я сейчас слышал это в английском исполнении, это было очень круто. Я мог бы родиться в Бангладеш, но я не родился. Я родился здесь. С достаточным количеством желейных конфет в корзинке, чтобы попросить тебя загадать желание на звезду. Эта же звезда могла бы выпасть из большого взрыва. Это почти невозможно понять. Да, этот мир полон тайн. Но где-то из этой тайны мы и родились, мы и выпали, мы и спустились. Из всех уголков вселенной мы оказались рука об руку, подбирая друг другу настоящие, недостающие вещи в жизни. Прямо здесь, где мы стоим. Кто-то может назвать это совпадением, но я предпочитаю думать, что это было предрешено. Думаю я вот о чем. Приходит ли тебе это в голову, что чудо этого всего? Чудо этого всего. Приходит ли это тебе в голову? Брэндон Флауэрс, Does It Ever Cross Your Mind? Премьера.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Ну, это, как вы понимаете, далеко не премьера. Принц тьмы на Радио Максимум. Оззи Осборн продолжает нашу вечернюю музыкальную программу I Don't Wanna Stop.

0: Реклама. Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarcticstar.ru.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Smells Like Teen Spirit, Nirvana.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: А что, знакомые песни, да, слышали до этого? У нас сегодня в гостях эксперт лиги барбекю, шеф-повар и питмастер, с которым мы сегодня обсудим высокую кухню в формате барбекю. У нас в гостях маэстро Павел Дубровский! Паш, привет!
2: Привет, привет, привет, радиослушатели любимые.
0: Здорово, здорово, дорогой. Рад тебя видеть, как всегда. Спасибо тебе за то, что нашел минутку и пробрался, продрался сквозь пятничные пробки нам на эфир.
2: С большим удовольствием.
0: Спасибо. Паш, как ты? Сегодня мы говорим про изысканность на огне, про высокую кухню в формате барбекю. Возможно ли такое? Паш, как ты переосмыслил барбекю, чтобы это стало не просто мясо на углях, а прям высокой кухней?
2: Ну, знаешь, в первую очередь это процесс приготовления. Нужно подойти с пониманием того, что происходит на гриле, какие у тебя происходят физические действия, какие химические процессы проходят. И после этого уже можно приступать к приготовлению.
0: А что для тебя главное в концепции изысканности на огне? Не знаю, техника, продукт, подача, атмосфера?
2: Ну, безусловно, это все очень важно. Но начинать, конечно, нужно подход именно с продукта. Нужно правильно, хорошо выбрать продукт, потом уже понимать, какой техникой мы его будем готовить, и потом уже все процессы. Конечно же, барбекю — это всегда душа, и компания, атмосфера, без нее уже никуда.
0: А какие продукты, кроме классических стейков и ребер, ты считаешь особенно интересными для приготовления на огне?
2: Ну, конечно же, нужно пробовать всегда готовить овощи, нужно пробовать готовить рыбу. Без рыбы никуда. Очень интересно готовить фрукты.
0: А, ну я слышал про персики.
2: Персики, карамелизированный персик, это же последний хит популярности. Каждая девушка просит сделать ей брускетту с персиком и хамоном.
0: Класс. Ой, да вкусно. А груша?
2: Груша копченая. Если мы закоптим грушу, это потом мы порежем тоненько.
0: Говоришь,
2: конечно.
0: Да? Блин. А ты пробовал свеклу копченую?
2: Пробовал и коптил. Очень интересно получается.
0: А корень сельдерея?
2: Я хотел тебе рассказать попозже, но скажем сразу. Я коптил все овощи, я приехал на рынок, набрал целую кучу овощей, там несколько пакетов, заложил это все в смокер и прокоптил каждый продукт по отдельности. Естественно, с арбузом получилось что-то опасное.
0: Рванул, что ли?
2: Да, он у меня взорвался.
0: Естественно. Дыньку пробовал?
2: Дыньку очень хорошо получается.
0: Хорошо пошло?
2: Да. Самое вкусное, что было, это была тыква.
0: Ну, естественно, слушай, ну тыква сам Бог

0: решили.
1: Да, и она стала по вкусу как дынька.
0: Да? То есть сладкая стала?
1: Она прям такая сладкая-сладкая, нежная.
0: Карамелизировалась,
1: конечно,
0: наверное, да?
1: Ну, там небольшая карамель получилась, потому что я ее очень обильно смачивал моп-соусом, чтобы она не высыхала и как раз хорошо впитала в себя дым. Угу. Ну и когда мы коптим какие-либо продукты, иногда нужно, чтобы их раскрыть, разрезать напополам, угу, чтобы дым прошел внутрь. Например, тыкву как раз или ананас, их лучше разрезать. А арбуз, конечно же, нужно коптить целиком.
0: Чтобы взорвался.
1: Конечно.
0: Ну, чтобы веселее было. Слушай, а ты вот смазывал тыкву моп-соусом. Расскажи, как часто и каким образом? Кисточкой или спрыскивал спреем?
1: Я смазывал именно кисточкой. Спреем все же лучше использовать это для мяса, для рыбы. Угу. А такие нежные продукты, к тому же, которые имеют гладкую поверхность, их лучше смазывать кисточкой. Угу. И примерно, ну, все зависит, конечно, от вашей температуры, дыма, но каждые 20-40 минут угу, это самое оптимальное.
0: А сколько всего в смокере на тыкву ушло?
1: Сейчас не вспомню, типа мне нормально. Ну, 4 где-то, может быть, 3 часа, да. Но у меня был просто полностью забит смокер, у меня вот такой был большой двухгаллонный, угу, с загрузкой приличной, и там были все овощи. Тыкву положил на полочку пониже, чтобы она хорошо коптилась и побольше был жар. И примерно часа 4 до ушло.
2: Вкуснятина. Голодный Михайлов на радио «Максимум». Если радио, то «Максимум». Если вкусное мясное удовольствие, то «Ремит». Компания «Ремит» 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ. И коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют «Ремит» своим друзьям и близким. «Ремит» – потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод «Ремит». Это музыка «Максимум».

0: Рамштайн Мутер. Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
1: Изысканность на огне. Высокая кухня в формате барбекю. Об этом мы сегодня говорим с экспертом Лиги Барбекю, шеф-поваром и питмастером, с Павлом Дубровским. Паша, привет.
2: Привет, привет.
1: Паша, как ты выбираешь мясо, рыбу, овощи для блюд на гриле? На что ты смотришь в первую очередь?
2: В первую очередь всегда нужно смотреть, конечно же, на качество продукта, на то, как он выглядит на полке, насколько он красивый и вызывает доверие. Когда мы смотрим на продукт, он у нас вызывает доверие, мы хотим его использовать, мы хотим его приготовить, купить, и нужно смотреть, конечно же, на упаковку. Когда у нас завакуумированная упаковка, если это стейк, либо это отруб, все, вакуум не вскрыт, цвет не поменялся, то однозначно нужно брать. Если у нас уже не вызывает доверия, там у рыбы потемнели жабры, стали мутные глаза, то зачем нам такой некачественный продукт?
1: Ну да, да. Я думал, ты скажешь сначала на срок.

0: годности надо смотреть.
1: Да, но срок годности — это тоже моя любимая тема, когда срок годности подходит и вакуумная упаковка не нарушена, то, конечно же, нужно брать этот стейк в первую очередь.
0: Ну, потому что он уже ферментировался.
1: Он уже выдержанный, влажное вызревание.
0: Кайф. Ну, вот немногие этого понимают. И, опять же, есть риск, потому что далеко не все еще даже солидные конторы, солидные мясные супермаркеты, далеко не все полностью от и до соблюдают весь цикл хранения правильного мяса.
1: Конечно, да? Конечно, не все соблюдают, но и у нас еще люди тоже не совсем привыкли. Многие люди в диковинку удивляются, когда слышат сухое вызревание, влажное вызревание. А что такое? Как это отруб может быть покрыт плесенью? О том, что это премиальная хорошая плесень, которая растет на сырах, мало кто знает.
0: Ну да, ну да. Но опять же, да, в голове не укладывается, достает кусок с плесенью, это типа, как это готовить потом? А потом плесень обрезается аккуратненько, и мясо получается.
1: Какой запах идет? Я прям сразу вспомнил, как я приехал в мясное ателье и наслаждался этими стейками.
0: Да, это дико вкусно. Ну вот опять же, видишь, скажем так, с не всегда добросовестной цепочкой хранения и транспортировки, ты не знаешь, где холодильничек у них сломался, а где они вообще забыли туда положить, поэтому иногда рискованно брать мясо, которое прям подошло к самому сроку.
1: Конечно, рискованно. Нужно всегда обращать внимание на поставщика. Если мы доверяем поставщику, если у нас есть какой-то там свой отдельный магазинчик или люди, которые нам поставляют продукт, то лучше, конечно, обратиться к ним.
0: А вот используешь ли ты локальные или сезонные продукты в барбекю-меню? И как это влияет на вкус?
1: Конечно же, использую. И, по-моему, в нашей стране, да и во всем мире уже очень популярна стала именно локальность продукта. Многие рестораны выбирают, чтобы эта ферма находилась, например, не более 100-200 километрах от ресторана. И, в принципе, наша страна, она очень богата как раз на сырье, тем более центральная Россия. Мы можем брать практически все, что угодно, и это будет там до 500. Ну, 500 километров — это Воронеж. Какие в Воронеже есть поля, пастбища, и выращиваются и овощи, и мясо какое там растет. Это просто фантастика.
0: Ну, раньше вот считал шиком, там ресторан заявлял аргентинский стейк или там еще что-то, какой-то бразильский там какой-то такой вот. Но сейчас у нас, естественно, все это прекратилось.
1: И ну и даже к лучшему, потому что наш отечественный продукт ничем вообще не уступает, а порой даже та говядина или свинина, которая продается. Ну, давайте возьмем мурманский лосось. Насколько он фантастически вкусный. Куда этот норвежский?
2: Голодный Михайлов на радио Максимум. Реклама. Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс Фестивал» начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Манапарт» и «Монгол Шуудан». Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат «Бор». Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
7: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
8: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
9: 0+.
10: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrift.ru.
9: 0+.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: of the nation. Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
1: Под чутким руководством Павла Дубровского, эксперта Лиги Барбекю, шеф-повара и пит-мастера. Паш, привет еще раз.
2: Костя, привет.
1: Привет. Говорим сегодня про изысканность на огне, высокая кухня в формате барбекю. Паш, в чем главное отличие работы с огнем в высокой кухне и в обычном барбекю?
2: Ну смотри, в обычном барбекю мы начинаем бояться мяса, начинаем бояться огня и потихонечку к нему привыкаем. Мы знакомимся, как работает у нас гриль, как работает у нас мангал, смокер, и узнаем его все нюансы. А высокая кухня — это все же про то, как правильно распределить жар, как настроить огонь, чтобы ты с ним был не на «вы», а на «ты», чтобы он стал твоим другом и партнером. И, соответственно, мы создаем зоны прямого, непрямого жара. Мы регулируем жар и огонь уже в копчении, например, да, когда мы коптим, мы подкладываем определенное количество дров, и мы их можем подложить большими, можем подложить маленькие, чтобы отрегулировать температуру и поступление дыма.
1: Угу. А то есть не перемещение внутри смокера? Или этим тоже?
2: И это тоже.
1: Это тоже. А какие техники там, копчение, томление, прямой жар, чаще всего используются, и для каких блюд они лучше подходят конкретно?
2: Ну, смотри, если мы берем с тобой брискет, как говяжью грудинку, то, естественно, мы не будем ее готовить на прямом жаре, на огне делать из нее стейки. Здесь уже подходит как раз томление, копчение, низкие температуры, low and slow такой. И если мы готовим какой-то стейк, то зачем нам его коптить, вытягивать из него весь сок, если мы нам быстром прямом жаре его приготовим. Тут очень важно понимать, на чем мы готовим еще всегда. Во-первых, что, а во-вторых, на чем, да, у нас газовый гриль, угольный, электрический, либо мы просто даже на сковородке пытаемся что-то импровизировать, добавляя небольшую щепотку дыма, либо щепы.
1: А из брискетов ты с каким предпочитаешь работать, скажем так, объемом куска? Вот побольше любишь или поменьше?
2: Ну, ты знаешь, я очень люблю большой кусок. Вот, меня бабушка в детстве говорила, большому куску душа радуется. Ну, соответственно, тут с брискетом то же самое получается.
1: Килограммов сколько?
2: Килограммов 10. Ну, 10. Вот, буквально недавно проходил Russian Grill Fest, и я участвовал в чемпионате барбекю. У меня был брискет примерно 13 килограмм, 13-14.
1: Круто.
2: Это такой огромнейший кусок мяса, причем это же отечественное производство, никакого импорта. Вот такие у нас коровки большие, красивые вырастают.
1: Класс. А как ты добиваешься баланса вкусов в блюде, приготовленном на огне? Там, чтобы был дым в меру, соль, специи, кислотность.
2: Я больше всего люблю натуральный вкус, чтобы было больше всего чувствовался именно сам продукт. То есть мясо или рыба, овощи. И поэтому я стараюсь по минимуму специи добавлять, чтобы не перебивать. Соответственно, это соль, перец. Больше там ничего, в принципе, и не нужно. Если мы добавляем какой-то моп-соус, то так как мы живем в России, и у нас такие хорошие нежные рецепторы, они не привыкли к большой кислоте, как в Латинской Америке, либо к остроте, как в Азии, да. Мы любим в меру соленое, в меру кислое, в меру острое. Поэтому чуть-чуть сладости добавить в моп-соус, чуть-чуть кислоты, сбалансировать его. И при копчении, например, да, у нас будет происходить дегидрация, процесс идет, вытягивание сока, продукт высыхает. Нужно не переборщить как раз с солью и с сахаром.
1: Ну, понятно, СПЧ, значит, соль, перец, чеснок — это классика. По поводу моп-соуса мне стало сейчас интересно. Ты, наверное, сам его готовишь. Расскажи рецепт, если можешь, если не секрет, своего моп-соуса.
2: Я очень с большим удовольствием люблю делиться всеми своими кулинарными знаниями. И многие хейтеры сейчас скажут, да как можно такие вещи использовать. Я добавляю сидр, я добавляю квас, я добавляю саке и яблочный сок.
1: Офигеть. Вот у тебя моп-соус такой получается.
2: Такое, там сборная солянка очень большая.
1: Сидр, саке, квас и...
2: И яблочный сок.
1: И яблочный сок.
2: Плюс ко всему, то, там, знаешь, можно регулировать, например, побольше взять сидр, чтобы обязательно он сухой был, хорошенький, со свежими яблочками такой чувствовался. Или, например, еще пиво можно добавить, ведь пиво — это такая тоже классика для моп-соуса, для барбекю-культуры.
1: Это место кваса или плюс? квасу.
2: Квас нельзя убирать, квас придает такой определенный шарм. Я несколько лет назад его для себя открыл, начал искать яблочный сок, не нашел, был под рукой только квас и начал его использовать.
1: И вот это все ты размешиваешь и да. кисточкой наносишь раз там в 40 минут,
2: ну,
1: 20-40.
2: Это очень жидко получается, это больше для распыления подходит. Если кисточкой,
1: да.
2: Если кисточкой, то нужно его чем-то подзагустить, можно туда добавить барбекю соус, можно его загущать другими способами. Кто-то, даже я видел, крахмал использует.
1: Кстати, муку.
2: Муку тоже можно. Кстати, еще очень хороший вариант для, например, мяса. Взять жир вагю японский, его немножко подтопить и как раз этим топленым жиром добавлять его в моб-соус.
1: Вопрос, где взять жир вагю?
2: Да, в принципе, у нас в стране он продается. У нас есть очень крутые поставщики мяса вагю.
1: А, ну ты должен мясо вагю взять, отрезать жир
2: можно...
1: вагю? Или у них можно
2: можно
1: отдельно
2: купить.
1: Жир вагю?
2: А можно еще взять жир, например, сухого созревания, который покрывался плесенью, покрывался грибами, рокфорти, камамберти, вот эти вот все ароматы сыра, которые в хамоне присутствуют, и этот жир еще подтопить. Это будет еще вкуснее. Вот, кстати, если приготовить говяжьи щечки в смокере с этим жиром, это фантастика будет.
0: Голодный Михайлов на радио Максимум. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
3: Это современный небоскреб.
0: Роскошный дом.
3: Светлое будущее начнется здесь.
0: Богатая жизнь.
4: Казалось, что я в раю.
0: Идеальная ловушка.
4: Но потом начался.
0: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио

0: Pretty Reckless, For I'm Dead.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Изысканность на огне, высокая кухня в формате барбекю. Об этом мы говорим сегодня с экспертом Лиги Барбекю, шеф-поваром и питмастером с крутейшим Павлом Дубровским. Паш, привет.
2: Привет, привет, друзья.
0: Привет, привет. Паш, какие соусы? Сейчас, может, повторим то, о чем уже говорили, но ничего страшного. Для новых слушателей, которые только к нам присоединились. Какие соусы и маринады ты считаешь уместными для высокой кухни на гриле? А какие, наоборот, упростили бы блюдо?
2: Ну, слушай, я считаю, что нужно всегда усиливать вкус продукта. То есть не нужно его перебивать. Поэтому маринад. Это обязательно соль, перец, может быть чеснок, но не всегда. Соответственно, мы держим баланс, чтобы усилить вкус основного продукта. А вот как раз дальше его добавить и раскрыть, тут уже идут соусы. Соусы, которые мы подаем уже непосредственно с блюдом. Собственно говоря, основа Франции — это соусы, которые подаются к блюду. И тут нужно уже понимать, что мы делаем, как мы готовим. Если мы коптим, то нужно немножко оттенить копчение, может быть, подчеркнуть где-то его вкус. Если мы делаем стейк, например, у нас стейк не созревший, самый-самый такой молодой ягненок, не знаю, говядины кусочек какой-нибудь рибай, травяного даже от корма, где очень сильный яркий вкус мяса, нужно его размягчить, нужно дать ему больше вкуса, мы можем взять и соус демигляс, мы можем взять соус перечный, как раз мы его таким образом усилим. И как раз для высокой кухни соусы, которые сочетаются и гармонируют с продуктом, это всегда будет интересно.
0: А что ни в коем случае нельзя?
2: Ни в коем случае нельзя. Нельзя...
0: Кетчуп.
2: Как это нельзя?
0: Горчица.
2: Как это?
0: Майонез.
2: А горчица — это вообще основной продукт.
0: Да?
2: Конечно, горчичный соус, ты что? Нет такого, что нельзя. Наверное, нельзя вот майонез добавлять к мясу. Это какое-то кощунство, преступление.
0: Далеко от Бога. Так, а еще что? Да все остальное можно.
2: Да все можно. Главное, чтобы самому нравилось и гостям нравилось.
0: А вот эти вот брусничные соусы, цитрусовые соусы, как ты к ним относишься?
2: Недавно готовили шашлык, буквально пару дней назад. И у нас был шашлык из ягненка. И он был замаринован в апельсине. Я сначала подумал, ну какая-то ерунда получится. А это фантастически вкусно.
0: Класс. А приведи пример неожиданного вкусового сочетания, которое отлично раскрывается именно на огне.
2: На огне очень интересно гармонирует, как раз о чем мы с тобой говорили, в копчении тыква. Очень интересно становится, ну, классика, казалось бы, уже избитая, наверное, для профессионалов, для шеф-поваров, ананас. А для всех людей это такое восхищение. Ой, ананас на гриле, а как это? А если мы еще его с мороженым сделаем? Уф. И, кстати, знаешь...

0: Персики с мороженым хорошо.
1: Персики, тоже. Персики с хамоном хорошо, из бри тоже.
0: Да.
1: Очень интересно коптить орехи. Но копченых орехов такой вкус сразу становится приятный. Еще чуть-чуть соли туда добавляется. Я уже вижу, как ты слюни глотаешь.
0: Да, уже давно, 40 минут как. Слушай, а какие? Ну, ты про смокер именно говоришь, орехи коптить. Это какие орехи?
1: Очень круто, мне нравится лично именно миндаль. Но в нашем случае, в нашей стране это любят... бобовые, так сказать, арахис. Арахис копченый очень популярен во всех пабах, и они его очень сильно любят. Фундук тот же. Ну, кстати, можно и кедровый орех подкоптить, а потом его, например, в песто использовать.
0: Но очищенный.
1: Ну, конечно.
0: Коптить, да.
1: Ну, а как мы будем коптить неочищенный, соответственно, он не впитает весь аромат дыма.
0: Ну, кто вас знает, питмастеров.
2: Голодный Михайлов. На радио «Максимум».

0: Сэш Танкян, Sky is over. Голодный Михайлов. Жарим на максимум. Павел Дубровский, эксперт Лиги Барбекю, шеф-повар и питмастер. Сегодня у нас в гостях, и мы в Голодном Михайлове говорим про изысканность на огне. Высокая кухня в формате барбекю. Да, такое тоже возможно, друзья. И все, кто сейчас склонились над своими ржавыми мангальчиками за 200 рублей, внемлите нам и знайте, что на огне, на углях можно приготовить действительно что-то очень изысканное, высокую кухню. Об этом нам рассказ Паша Дубровский. Паш, насколько важна подача блюда, которое готовили на огне? Меняется ли подход к сервировке по сравнению с обычной кухней?
1: Но давайте не будем забывать о том, что барбекю — это все же культура, это общение людей. Поэтому тут в первую очередь важен процесс приготовления, процесс копчения, процесс жарки, прямой огонь, непрямой огонь. И тут как раз лучше всего использовать

0: сказать, наверное, минимализм в подаче. Какая-то красивая, интересная посуда, тарелка и хорошо приготовленный продукт. Красивый колер, реакция Майяра, чтобы сработало, чтобы у нас получилась румяная вот эта корочка фантастическая. И тогда у нас все получится и на тарелке.
1: А делаешь ли ты акцент на так называемых следах огня, там, не знаю, полоски, легкая обугленность, там вот этот барк, там, как вот элемент эстетики, используешь это?
0: Ну, смотри, значит, если мы говорим именно про следы огня, про полосочки как раз на гриле, то это, можно сказать, отслеживает руку мастера. Кто как этот рисунок сделал, то, соответственно, от этого можно и отталкиваться, какой профессионал готовил, либо не очень профессионал.
1: Подожди, а разве это не от решетки зависит?
0: Но решетку же мы можем сделать любого рисунка. Например, если мы будем использовать некоторые канадские грили, у них определенная решетка в форме wave запатентованная. И, соответственно, она делает совершенно другой рисунок.
1: Как волна, да?
0: Да, как волна. А вот что касается барка, то лично я предпочитаю делать его не очень темным. Но тут тоже можно же немного смухлевать. Например, взять черную соль, и у нас тогда получится максимально темный-темный барк.
1: Лайфхак. Хитро. А есть ли блюда, которые ты специально упрощаешь в подаче, чтобы не отвлекать от вкуса?
0: Конечно же, лучше всего именно упрощать стейки, и если мы говорим о брискете, вот как раз рыбу и овощи, ну и то тоже, какую рыбу и какие овощи. Если мы, например, готовим на гриле салат, салат ромейн, либо айсберг поджариваем, то его, наверное, не стоит усложнять, достаточно взять качан, пожарить его красиво, создать какую-то эту решеточку, если она получается, дать соус и легкий декор сверху.
1: Ну, я первый раз слышу, чтобы салат жарили.
0: Это так же, как с ананасом.
1: А какие кулинарные традиции, азиатские, латиноамериканские, кавказские, т.п., ты всегда нарушаешь, шучу, сильнее всего повлияли на твой подход к барбекю?
0: Честно скажу, это прям все традиции, которые я всегда использую. Потому что я прожил некоторое время в Латинской Америке, я прожил некоторое время в Азии, и я очень плотно много лет работаю с кавказской кухней, с Кавказом. Поэтому брать вкус, продукт, огонь с Латинской Америки, брать как раз сочетание соусов и интересных маринадов из Азии, и вот эти вот добавления, как Закавказье, Кавказ, фрукты какие-то там, алча, слива, дополнение к блюду, это очень вкусно и интересно.
1: То есть ты все смешиваешь, можешь вообще все эти три технологии, три культуры в одном блюде смешать?
0: Обязательно.
1: Это называется эклектика, фьюжн, как это вообще?
0: Это называется авторский подход, и как раз то, чего и хотят люди, всегда приходя к определенному шефу в определенный ресторан.
1: Скажи, а ты вдохновляешься конкретными поварами или кухнями, когда придумываешь блюдо на огне?
0: Да, конечно, и я считаю, в этом нет ничего постыдного, зазорного, потому что нужно смотреть на то, как работают коллеги, нужно всегда узнавать что-то новое, совершенствоваться. И когда мы знакомимся с какой-то определенной технологией, например, да, что-то мы взяли из Латинской Америки, привезли это в Россию, адаптировали под себя, потому что там-то едят кисло, а мы не едим кисло. И мы это адаптируем под себя, и у нас получается совершенно другой продукт, но с тем же подходом.
2: Голодный Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатское». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+. «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: The Great Divide, Ноа Кан на Радио Максимум.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Сегодня у меня в гостях эксперт лиги барбекю, шеф-повар и питмастер Павел Дубровский. Паш, привет еще раз.
2: Привет, друзья.
0: Говорим об изысканности на огне, высокой кухне в формате барбекю. Как эволюционировал твой стиль барбекю за последние годы?
2: Я стараюсь всегда развиваться. То есть нужно всегда что-то изучать, смотреть как раз на коллег. И я пытаюсь экспериментировать. Соответственно, вот моя эволюция — это постоянные эксперименты. Естественно, что максимально отточенные блюда, как копчение, что-то связанное с лоунслоу, то там эксперименты не всегда проходят. Но какие-то кусочки бывают нужно пробовать и изучать. Как раз в июле проходил гриль-фестиваль в Санкт-Петербурге, и один из удавшихся и удачных экспериментов — это брискет сухого созревания, который мы коптили и вели мастер-класс, рассказывали про него.
0: А сколько зрел?
2: Данный брискет зрел месяц всего. Но когда я попробовал трехмесячный, это уже совсем был другой разговор.
0: Это уже не брискет был вовсе.
2: Согласен.
0: А если бы у тебя была только одна позиция в меню на гриле, что бы это было и почему?
2: Не хочется говорить о рекламе, но это была бы мраморная свинина.
0: Я думаю, брискет.
2: Нет? Брискет, он уже настолько популярен и заезжен, а я для себя открыл вот мраморная свинина, когда я ее копчу и потом рву на волокна, такой pulled pork рваной свинины. Угу. И немножко соуса, любви, вот этих вот моих рук красивых. Соответственно, это становится фантастика. Я уже не ем мясо, ну, стараюсь его не есть, но периодически, конечно же, пробую. Но недавно накоптил, 20 килограмм у меня, наверное, было. И на мероприятии она разлеталась на ура. А потом я сам не мог остановиться и ел ее, и ел. И все друзья, которые пробовали, это было что-то нереальное.
0: Красота. Я вот признаюсь, ну, естественно, ты коптишь свинину в смокере. Рванину. Я признаюсь, ни разу не ел прямо вот действительно вкусную рваную свинину, которая могла бы хоть как-то посоперничать с брискетом, с хорошим. Вот, скажем, ребра говяжьи, да, они могут с брискетом легко посоперничать, потому что это тоже дико вкусно. Но свинина мне не попадалась. Сейчас я слушаю тебя, и одно словосочетание «мраморная свинина» для рванины. Вот я думаю, что это очень круто.
2: Это, во-первых, очень интересно. Во-вторых, если мы хотим делать какое-то сочетание, ну, сравнить, например, говядину с свининой, во-первых, да, это мраморность. Ну, и нужно подбирать какие-то похожие труба. Если мы берем у говядины брискет и ребра, соответственно, это одна часть продолжения другой, там более-менее идентичное мясо. А если мы возьмем ребра мраморной свинины с грудинки, соответственно, это там же, где проходит брискет у говядины, то это будет как раз что-то более-менее похожее и с очень интересным, нежным вкусом.
0: Я понял. Все, очевидно, рваные куски свинины, которые я пробовал, они все были какие-то такие суховато-дичичные. Это
2: мне
0: все
2: кажется,
0: было не то.
2: Тебе нужно попробовать именно ту самую мраморную свинину, которую готовлю я.
0: Да мне все, что угодно нужно попробовать уже срочно, причем прямо сейчас, из того, что готовишь ты, блин, потому что все, я захлебнулся. Так, и вот как раз... проглотил. Как раз время нашего эфира подошло к концу. Блин, все, я захлебнулся. Я не могу, поэтому мы сейчас с Павлом Дубровским не прощаемся, а с вами, дорогие друзья, прощаемся. А с Павлом Дубровским мы остаемся для того, чтобы подписать еще несколько прекрасных ответов Павла на мои дурацкие вопросы в подкаст «Голодный Михайлов», который на следующей неделе можно будет спокойно послушать уже. И всю нашу беседу, скажем, без музыки, без рекламы, можно будет в подкасте «Голодный Михайлов» послушать на всех платформах и, в частности, на платформе maximum.ru. Желаем вам хороших выходных, жарьте по

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат» 6+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.СБ. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
12: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
13: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 90.

0: Джека Уайта на радио «Максимум». Карьера некоторых рок-звезд идет на спад, стоит им обзавестись семьей. Но с Джеком Уайтом все вышло наоборот. Давным-давно, еще будучи Джоном Гиллисом, он познакомился с девушкой по имени Мэг Уайт. Парочка провстречалась несколько лет и сыграла свадьбу осенью 1996 года. Именно тогда Джон Гиллис взял фамилию супруги и официально стал Джеком Уайтом. А в 1997-м Чита создала группу под названием «The White Stripes». Благо, к тому моменту Мэг освоила игру на ударных. Группа получилась колоритная и необычная. В своей одежде, в оформлении сцены и альбомов Уайты делали акцент на трех цветах – черном, белом и красном. Они записывались вдвоем, выступали вдвоем и даже давали интервью исключительно парой. А еще Джек и Мэг выдавали себя за брата и сестру, спровоцировав невероятную волну слухов. Уже через два года после основания The White Stripes выпустят первый альбом, а в 2003-м прогремят на весь мир благодаря сами знаете какой песне.
1: The White Stripes fell in love with a girl.

0: Реклама.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

сказано на максимум. Dave Gunn, Depeche Mode. Годами я искал ненужные вещи в ненужных местах. Я тратил на это свою жизнь. Но благодаря этому безумию я понял, как важно иметь будущее. Осознавать, что оно у тебя есть. Его нужно беречь. Именно этим я и занимаюсь.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Радио «Максимум».

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.